0: эфире новости на Беринче радио, студию микрофона Эрмек Актанов. Президент Садыр Джапаров подписал указ о присвоении ордена Батыр-Эне матерям, родившим и достойно воспитавшим 7 и более детей. В этом году высокой государственной награды удостоены 1045 матерей со всех регионов Кыргызстана. Орден является одной из высших государственных наград для многодетных матерей в Кыргызстане. Им награждаются женщины, внесшие большой вклад в укрепление института семьи, воспитание детей и развитие общества. Вместе с орденом матерям предоставляются государственные льготы и меры социальной поддержки. В Кыргызстане День матери ежегодно отмечается в 3 воскресенье мая. Праздник был официально учрежден в 2012 году с целью повышения статуса матери, укрепления семейных ценностей и выражения уважения женщинам, посвятившим себе воспитанию детей. В этом году День матери приходится на 17 мая. Во многих регионах страны ко Дню матери проходят торжественные мероприятия, концерты, встречи и церемонии награждения. Представители органов власти, общественных организаций и молодежных объединений поздравляют матерей, ветеранов труда и многодетные семьи. Особое внимание в Кыргызстане уделяется поддержке многодетных матерей. Государство реализует различные программы социальной помощи, включая пособия, льготы и поддержку семей с детьми. В последние годы в обществе активно обсуждается вопрос повышения качества медицинской помощи матерям и детям, доступности детских садов и улучшения условий образования и социальной защиты семьи. В кыргызской культуре образ матери традиционно занимает особое место. Мать считается хранительницей семейных ценностей, воспитателем подрастающего поколения и символом заботы, терпения и мудрости. В народной культуре уважение к матери отражено в пословицах, песнях и национальных традициях. Во многих школах и детских садах страны в преддверии праздника проходят тематические мероприятия, где дети готовят поздравления, концерты и творческие выступления для своих мам. Заместитель председателя Кабинета министров Улан Маматканов представил коллективу Национальной академии наук нового руководителя Бекмамата Джейнбаева. Улан Маматканов сказал, что со стороны главы государства уделяется особое внимание вопросам развития Национальной академии наук. Он отметил значимость Национальной академии наук как важного научного центра страны, сказав о необходимости дальнейшего укрепления научного потенциала, развития исследовательской базы и повышения эффективности научной деятельности в соответствии со современными требованиями. Бекмамат Джейнбаев назначен президентом Национальной академии наук Кыргызской республики 15 мая вместо Канатбека Абдрахматова. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провело 13 мая сравнительный анализ стоимости продуктов в Кыргызстане, России и Казахстане. Исследование охватило основные группы товаров от хлеба и молочной продукции до мяса и овощей. Ситуация на внутреннем рынке. В Кыргызстане наибольший рост продемонстрировали репчатый лук 7%, картофель 6%, баранина 3,3%, говядина 2,4%. Незначительно выросли цены на сахар, мясную муку первого сорта и молоко. Одновременно с этим подешевели на 2,5% куриные яйца и пшеничная мука первого сорта. Стоит отметить, что рост цен на овощи, лук, картофель в мае – сезонное явление, связанное с истощением запасов старого урожая. В соседнем Казахстане зафиксировали аномальный рост цен на макаронные изделия. Спагетти подорожало сразу на 25%. Также там значительно выросла стоимость моркови и риса. Кроме того, в Казахстане подорожали говядина, пшеничная мука первого сорта, макаронные изделия, рафинированное растительное подсолнечное масло. Тем не менее, часть продуктов в Казахстане подешевела. Хлебобулочные изделия, репчатый лук, хлеб из пшеничной муки первого сорта, сахар, песок и картофель. Ситуация с ценами в России и в Российской Федерации ситуация остается более стабильной. Морковь и картофель прибавили по 1,4%, а сахар 1%. Незначительно подорожали и другие продукты. После строительства нового западного автовокзала и переноса Ошского рынка транспортный поток не будет напрямую выходить на Васильевский тракт. Для разгрузки магистрали в Бишкеке строят дополнительные дороги и выезды на северную объездную трассу. Об этом мэр Айбек Дюнушалиев рассказал во время встречи с жителями района. По его словам, Васильевский тракт является дорогой международного значения и магистральной трассой. Поэтому прямых выездов со стороны нового автовокзала и Ошского рынка предусмотрено не будет. Будет только одна развязка. Они будут выезжать по параллельной дороге с западной стороны, которая будет выходить на улицу Профсоюзную. Юнус Алиев сообщил, что власти города заранее принимают меры для снижения транспортной нагрузки. В частности, в этом году началось строительство улицы Кронштадтской, которая будет связана с новой дорогой вдоль Ошского рынка и автовокзала. Дорогу планируют продлить на север с выездом на северную объездную трассу. Мы строим эти дороги, чтобы снять нагрузки и исключить в будущем заторы, потому что там будет очень большой поток транспорта. По его словам, благодаря выезду на северную объездную часть транспорта сможет направляться к рынку и автовокзалу, не заезжая в город. Также Юнус Алиев сообщил, что в районе села Достук продолжается проектирование новых сетей канализации и водоснабжения. Коммуникации там были построены ошарным методом. Сейчас мы проектируем и за счет местного бюджета будем строить канализацию и водоснабжение по установленным нормам, сообщил мэр города. В Национальной академии наук при президенте Кыргызской республики состоялся круглый стол на тему «Актуальные проблемы кыргызского прикладного искусства». Мероприятие организовано научно-исследовательским центром традиционной культуры и искусства Национальной академии наук Кыргызской республики в рамках реализации книги президента Кыргызстана «К великим свершениям по великому пути».
1: Токуева Джума Бибитоктосуновна, старший научный сотрудник отдела традиционной культуры, научно-исследовательского центра традиционной культуры Академии наук. Сегодня встает глобальный вопрос идентификации продукции прикладного искусства. Мы должны изучать все продукции прикладного искусства всего Центрально-Азиатского региона, чтобы знать сходства и различия этих продукций, чтобы знакомить всех желающих любителей с достижениями прикладного искусства. Однако, на сегодняшний день существует около 2000 мастеров прикладного искусства. Их труд очень тяжелый, их труд очень трудоемкий. Они делают собственными руками, но их труд до сих пор остается неоцененным. Поэтому я предлагаю создать союз прикладного искусства, чтобы этот союз выдвигал самых лучших мастеров на государственные награды. Кроме этого, для распространения продуктов прикладного искусства нам требуется ежегодное проведение недели прикладного искусства, когда каждый день будет отведен отдельному виду прикладного искусства. Причем эти недели нужно проводить не только в столице, в городе Бишкек, а во всех регионах Кыргызской республики. И только тогда мы получим возможность увидеть собственными глазами достижения прикладного искусства.
0: Еще одна информация в нашем выпуске. В Кыргызстане последний звонок в общеобразовательных школах прозвенит 29 мая. Как сообщили в Министерстве просвещения, торжественные мероприятия начнутся в 9 часов. Приказ един для всех школ. Запрещается сбор денежных средств, а также проведение выпускных вечеров в кафе и ресторанах, выезды на природу. Со 2 июня в школах начнется государственная аттестация выпускников. Она продлится до 13 июня. График экзаменов у выпускников 9 классов 2 июня по математике, 5 июня изложение по родному языку литературе, 12 июня по истории Кыргызстана. График экзаменов у выпускников 11 классов, 2 июня эссе по родному языку литературе, 5 июня по математике, 9 числа по истории Кыргызстана, 12 июня комплексный тест по госязыку. Как сообщает Кыргызгидромет, днем местами в Ошской и Баткенской областях кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Температура воздуха в Чуйской Дарине 23-28, в Сусамырской до 23, в Таласской Дарине 23-28, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях воздух прогреется до 33 градусов, в Исакульской области 19-24, в Нарынской до 26. В Чолпанате без осадков температура воздуха днем от 19 до 21 градуса, в Бишкеке осадков не ожидается, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха 26-28 градусов.
2: Нарын области. Административтик борбору Нарын шары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жетиштиги FM 105.5. Жумгал, Чоңдөбө FM 103.9. Кочкор FM 102.2. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
3: Дүйнө жүзүндө климаттын өзгөрүүсү, экологиялык коопсуздук көңүл борборунда турган чакта, бийик тоолуу Кыргызстандын мөлтүр булактан куралган суу ресурсу, чер токойлуу табияты, эл жыш жайгашкан шаар жана калктуу пункттарында абаны таза кармоо сыяктуу экологиянын түйүндүү маселелери ар аптанын экинчи күнү саат 10:35 биринчи радионун эко программасында.
4: Арыбаңыздар, биринчи радионун ардактуу угармандары. Ободо экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, климаттын туруктуулугун жогорулатуу, жаратылыш мурастарын сактоо жана коргоо темаларын чагылдырган кезектеги эко программасы. Микрофондо Айдар Темиралиев. Бүгүнкү берүүбүздө Жашыл мурас улуттук компаниясы Кыргызстанда кандай ишке ашып жатат, өнөктүктүн алкагында аткарылган иштер, 2026 жылга коюлган пландар тууралуу сөз кылабыз. Ардактуу угарман, биздин толкундан алыстабаңыз. Жашыл мурас президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен 2022 жылдан бери өлкө аймагы боюнча ишке ашып келе жаткан масштабтуу улуттук компания болуп саналат. Максаты экологиялык коопсуздукту камсыздоо, жашыл аянтчаларды көбөйтүү, токойлорду калыбына келтирүү, айлана чөйрөнү жакшыртуу жана климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү. Эске салсак, 2022 жылы өлкө башчысы Кыргызстанда тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялаган. Жарлыкты ишке ашыруу үчүн атайын экологиялык жол картасы бекиген. Документте экологиялык мүнөздөмөлөр, жер-жерлерде масштабтуу бак отургузуу,

0: эфире новости на Беринче Радио, студию микрофона Эрми Коктанов. Президент Садыр Джапаров подписал указ о присвоении ордена Батыр-Эне матерям, родившим и достойно воспитавшим 7 и более детей. В этом году высокой государственной награды удостоены 1045 матерей со всех регионов Кыргызстана. Орден является одной из высших государственных наград для многодетных матерей в Кыргызстане. Им награждаются женщины, внесшие большой вклад в укрепление института семьи, воспитание детей и развитие общества. Вместе с орденом матерям предоставляются государственные льготы и меры социальной поддержки. В Кыргызстане День матери ежегодно отмечается в 3 воскресенье мая. Праздник был официально учрежден в 2012 году с целью повышения статуса матери, укрепления семейных ценностей и выражения уважения женщинам, посвятившим себе воспитанию детей. В этом году День матери приходится на 17 мая. Во многих регионах страны ко Дню матери проходят торжественные мероприятия, концерты, встречи и церемонии награждения. Представители органов власти, общественных организаций и молодежных объединений поздравляют матерей, ветеранов труда и многодетные семьи. Особое внимание в Кыргызстане уделяется поддержке многодетных матерей. Государство реализует различные программы социальной помощи, включая пособия, льготы и поддержку семей с детьми. В последние годы в обществе активно обсуждаются вопросы повышения качества медицинской помощи матерям и детям, доступности детских садов и улучшения условий образования и социальной защиты семьи. В кыргызской культуре образ матери традиционно занимает особое место. Мать считается хранительницей семейных ценностей, воспитателем подрастающего поколения и символом заботы, терпения и мудрости. В народной культуре уважение к матери отражено в пословицах, песнях и национальных традициях. Во многих школах и детских садах страны в преддверии праздника проходят тематические мероприятия, где дети готовят поздравления, концерты и творческие выступления для своих мам. Заместитель председателя Кабинета министров Улан Маматканов представил коллективу Национальной академии наук нового руководителя Бекмамата Джейнбаева. Улан Маматканов сказал, что со стороны главы государства уделяется особое внимание вопросам развития Национальной академии наук. Он отметил значимость Национальной академии наук как важного научного центра страны, сказав о необходимости дальнейшего укрепления научного потенциала, развития исследовательской базы и повышения эффективности научной деятельности в соответствии со современными требованиями. Бекмамат Джейнбаев назначен президентом Национальной академии наук Кыргызской республики 15 мая вместо Канатбека Абдрахматова. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провело 13 мая сравнительный анализ стоимости продуктов в Кыргызстане, России и Казахстане. Исследование охватило основные группы товаров от хлеба и молочной продукции до мяса и овощей. Ситуация на внутреннем рынке. В Кыргызстане наибольший рост продемонстрировали репчатый лук 7%, картофель 6%, баранина 3,3%, говядина 2,4%. Незначительно выросли цены на сахар, мясную муку первого сорта и молоко. Одновременно с этим подешевели на 2,5% куриные яйца и пшеничная мука первого сорта. Стоит отметить, что рост цен на овощи, лук, картофель в мае – сезонное явление, связанное с истощением запасов старого урожая. В соседнем Казахстане зафиксировали аномальный рост цен на макаронные изделия. Спагетти подорожало сразу на 25%. Также там значительно выросла стоимость моркови и риса. Кроме того, в Казахстане подорожали говядина, пшеничная мука первого сорта, макаронные изделия, рафинированное растительное подсолнечное масло. Тем не менее, часть продуктов в Казахстане подешевела. Хлебобулочные изделия, репчатый лук, хлеб из пшеничной муки первого сорта, сахар, песок и картофель. Ситуация с ценами в России и в Российской Федерации ситуация остается более стабильной. Морковь и картофель прибавили по 1,4%, а сахар 1%. Незначительно подорожали и другие продукты. После строительства нового западного автовокзала и переноса Ошского рынка транспортный поток не будет напрямую выходить на Васильевский тракт. Для разгрузки магистрали в Бишкеке строят дополнительные дороги и выезды на северную объездную трассу. Об этом мэр Айбек Юнушалиев рассказал во время встречи с жителями района. По его словам, Васильевский тракт является дорогой международного значения и магистральной трассой. Поэтому прямых выездов со стороны нового автовокзала и Ошского рынка предусмотрено не будет. Будет только одна развязка. Они будут выезжать по параллельной дороге с западной стороны, которая будет выходить на улицу Профсоюзную. Юнус Шалиев сообщил, что власти города заранее принимают меры для снижения транспортной нагрузки. В частности, в этом году началось строительство улицы Кронштадтской, которая будет связана с новой дорогой вдоль Ошского рынка и автовокзала. Дорогу планируют продлить на север с выездом на северную объездную трассу. Мы строим эти дороги, чтобы снять нагрузки и исключить в будущем заторы, потому что там будет очень большой поток транспорта. По его словам, благодаря выезду на северную объездную, часть транспорта сможет направляться к рынку и автовокзалу, не заезжая в город. Также Юнус Шалиев сообщил, что в районе села Достук продолжается проектирование новых сетей, канализаций и водоснабжения. Коммуникации там были построены ошарным методом. Сейчас мы проектируем и за счет местного бюджета будем строить канализацию и водоснабжение по установленным нормам, сообщил мэр города. В Национальной академии наук при президенте Кыргызской республики состоялся круглый стол на тему «Актуальные проблемы кыргызского прикладного искусства». Мероприятие организовано научно-исследовательским центром традиционной культуры и искусства Национальной академии наук Кыргызской республики в рамках реализации книги президента Кыргызстана «К великим свершениям по великому пути».
1: Токуева Джума Бибитоксусуновна, старший научный сотрудник отдела традиционной культуры Научно-исследовательского центра традиционной культуры Академии наук. Сегодня встает глобальный вопрос идентификации продукции прикладного искусства. Мы должны изучать все продукции прикладного искусства всего Центрально-Азиатского региона, чтобы знать сходства и различия этих продукций, чтобы знакомить всех желающих любителей с достижениями прикладного искусства. Однако, на сегодняшний день существует около 2000 мастеров прикладного искусства. Их труд очень тяжелый, их труд очень трудоемкий. Они делают собственными руками, но их труд до сих пор остается неоцененным. Поэтому я предлагаю создать союз прикладного искусства, чтобы этот союз выдвигал самых лучших мастеров на государственные награды. Кроме этого, для распространения продуктов прикладного искусства нам требуется ежегодное проведение недели прикладного искусства, когда каждый день будет отведен отдельному виду прикладного искусства. Причем эти недели нужно проводить не только в столице, в городе Бишкек, а во всех регионах Кыргызской республики. И только тогда мы получим возможность увидеть собственными глазами достижения прикладного искусства.
0: Еще одна информация в нашем выпуске. В Кыргызстане последний звонок в общеобразовательных школах прозвенит 29 мая. Как сообщили в Министерстве просвещения, торжественные мероприятия начнутся в 9 часов. Приказ един для всех школ. Запрещается сбор денежных средств, а также проведение выпускных вечеров в кафе и ресторанах, выезды на природу. Со 2 июня в школах начнется государственная аттестация выпускников. Она продлится до 13 июня. График экзаменов у выпускников 9 классов 2 июня по математике, 5 июня изложение по родному языку литературе, 12 июня по истории Кыргызстана. График экзаменов у выпускников 11 классов, 2 июня эссе по родному языку литературе, 5 июня по математике, 9 числа по истории Кыргызстана, 12 июня комплексный тест по госязыку. Как сообщает Кыргызгидромет, днем местами в Ошской и Баткенской областях кратковременные дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Температура воздуха в Чуйской долине 23-28, в Сусамырской до 23, в Таласской долине 23-28, в Баткенской, Ошской и Джалабадской областях воздух прогреется до 33 градусов, в Высокульской области 19-24, в Нарынской до 26. В Чолпанате без осадков, температура воздуха днем от 19 до 21 градуса, в Бишкеке осадков не ожидается, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха 26-28 градусов.
2: Денсоолук, маданият, үй-бүлө, жаштар саясаты, келечек платформасынын алкагында талкуулар, жаштардын суроолоруна жооп издеген жаштар сааты уктуруусу ар ишемби биринчи радионун толкунунда.

0: Президент Садыр Жапаров Казакстандын Түркстан шаарына болгон иш сапарын алкагында Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен жолукту, тараптарына коңшулаштык, өз ара сый жана стратегиялык өнөктөштүк принцибине негизделген кыргыз-өзбек мамилесинин жогорку деңгээлдеги саясий диалогун жана динамикалуу өнүгүүсүн канааттануу менен белгиледи. Соода экономикалык, инвестициялык, транспорттук, логистикалык, энергетика жана маданий гуманитардык тармакта биргелешкен демилгелерди илгерилетүүгө өзгөчө көңүл бурулду. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Россия Ислам Дүйнөсү Казан форум 2026 эл аралык экономикалык форумдун алкагында өнөктөш өлкөлөрдүн делегация башчылары менен бир катар эки таптуу жолугушуу өткөрдү. Өзбекстан премьер-министринин орун басары Жамшид Ходжаев менен болгон сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселесинин кеңири чөйрөсү жана мурда жетишилген макулдашуулардын аткарылышы талкууланды. Тараптар энергетика, айыл чарба, бизнести өнүктүрүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселесин сүйлөштү. Ошондой эле форумдун аянтчасында Амангелдиевтин Афганистандын жогорку билим берүү министри Неда Мухаммад Надим баштаган делегация менен жолугушуу болду. Маектешүүнүн жүрүшүндө тараптар гуманитардык кызматташуу, ошондой эле билим берүү тармагындагы өз ара аракеттенүү маселесин талкуулады. Өзгөчө көңүл биргелешкен демилгелерди ишке ашыруу маселесине бурулду. Афган тарап илим жана жогорку билим берүү тармагында тажрыйба алмашууга кызыктар экенин билдирди. Президенттин тапшырмасы менен облустук деңгээлдеги жетекчилер ар бир айыл өкмөттө жергиликтүү калк менен жолугушууларды өткөрүүдө. Президенттин Чүй облусунда ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаевдин эл менен жолугушуусу Чүйдөгү Кара Дөбө айылында уланды. Жергиликтүү тургундарды түйшөлткөн негизги маселе ички жол жана бала бакча болду.
1: Кара Дөбө айыл аймагындагы жергиликтүү тургундар менен жолугушууга облус башчысы Элкинбек Ашырбаев катышты. Анын айтуусунда эл менен түз байланышта иш алып баруу мамлекеттик саясаттын башкы багыттарынын бири болуп саналат. Элеттиктер көтөргөн ар бир маселе көзөмөлгө алынып, тиешелүү мекемелер менен бирге чечилет.
2: Республикалык деңгээлде чечиле турган маселелер болсо, анын баары тең иш планыбызга кирет дагы кийинки ушул аймактын өнүгүү стратегиясына программа катары кабыл алынып, аны биз республикалык деңгээлде чечүүгө аракет кылабыз жана аны аткарабыз. Бул боюнча президент өзү көзөмөлгө алат жана ар бир маселенин чечилишин жана аткарылышына өзү жардам көрсөтөт.
1: Жергиликтүүлөр ичүүчү суу, ички жолдордун абалы, мектеп жана башка көйгөйлөрдү көтөрүштү. Кара Дөбө айылынын тургуну Алмаз Сыдыков балдардын саны аз болгондугуна байланыштуу жогорку класстын окуучулары башка айылга барып окуганга туура келип жатканын айтып, алардын өз айылында окушуна шарт түзүп берүүнү суранды.
3: Айылыбызга жаңы мектеп салынып атат. Жакшы кабар. Мындан бирок ушу бир маселе бизде 11-нчи класс бүтпөй атат 3-4 жылдан бери. Бала аз деп искрага окутуп атышат да. Анан 1-2 жол кайрылышыптыр Гороноого ушундай бир 7-8 эле балабыз. Ошо искрага барып эле окутуп атат да. Анан бул жаңы мектеп 2 таш салгандан кийин 11-нчи класс болбогондо эмне кереги бар да анда? Калтырып бериңизчи ушу Гороноого баантан бери чуркап 3-4 жылдан бери ушу 7-8 баланы искрага эле айдатып атышат да. 7 бала болсоңор бар искрага барып окугула депчи.
4: Саламатсыздарбы, Чүй токмок билим берүү бөлүмүнүн башчысы Иманалиев Болот Токтоналиевич. Кара Дөбө айылындагы Жумабаев атындагы орто мектепте бүгүнкү күндө 160 окуучу окуп жатат. Бул ата энелер менен да иш алып барышыбыз керек. Биз ар бир окуу жылдын башында комплектование, бизде да өзүнүн тартиптери болот. Анан балдардын саны өтө аз болуп калган учурда класстар ачылбай калат. Бирок биз быйылкы жылда азыр сүйлөшүү жүргүзөбүз, мына директор менен да азыр сүйлөшүп атамын. Ата энелер менен сүйлөшүп, эгерде ошол калган 9 окуучу тен андан ары окуусун ошол мектепте калабыз деп чечишсе, биз классты ачып беребиз. Кээ бир жылдары балдар өтө аз 4-5 бала калганда анда албетте биз класс ача албайбыз.
1: Жаңы Турмуш айылынын жашоочусу айылда бала бакча, мектеп жок экенин, балдар кошуна айылдарга барып билим аларын айтып, бул абал ата энелерге балдарга түйшүк жаратып жатканын белгиледи. Мындан улам транспорт маселесин караштырып берүүнү суранды.
5: Маршрутка менен барып келет да, сак заводто окушат. Көпчүлүгү негизи 120 бала да. Анан ошол каникул бүткөндө маршруткада токтоп калат. Анан ошол жаңы турмуш айылына транспорт боюнча автобус берип койсуңар суранат элек да.
6: Окуу маалында 102 деген маршрутка каттайт айылга.
2: Бул сентябрдын майдын аягына чейин окуу бүткөндөн кийин каттабайт.
6: Окуу бүткөндөн кийин каттабайт. Окуу маалында эле да. Аны депутат менен сүйлөшүп көрөлү токмокту.
2: Жок, ошону сүйлөш бир сыйра. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, жайкы мезгилде да ошол жүргөндөй кыл кыла да.
1: Кара Дөбө айылынын жалпы эле тургундарынын көйгөйү бала бакча, мындан башка ички жолдор жасалбай жатат. Маселени айылдыктардын атынан Камчыбек тургуну жеткирди.
7: Мектеге жок, садигис да жок. Эң башынан бөлүн. Илгери бир союз убагында бар болчу садиги, ошол бойдон жабылган, ошол менен куралган. Жок. Мектебибиз да жок. Мас болгондо эмес, дагы эле жок да мектебибиз. Балдарыбыз туштуу жакка окуйт. Сагзоотко окшат, гостиница окшат, сайлык окшат. Бузик деген келет. Аларга акчасы төлөш керек 20 сомдон. Көп балалуу үйдөгүлөр төлөй албайт анычы. Акчасы барлар төлөйт, жеткирет. Анан главный жолду жазап беребиз деп убада берген. Деп начальник айткан, проектке кирди 1 км жолуңар турат. Анан чөтө карасам, былтыр кошкоргонсо ички жолдорун кетип калды. Биттин 1 км ошага кетип калды деп ойлойм да, кээде айылдын баары айтып жатат да.
2: Жолу боюнча 4 көчөкө эмне болуп атат бияктыкы?
6: Азыркы жараны айтып кеткендей, чындыгында өзүбүзгө тиешелүү ички жолдор бар. Азыркы жаранын көтөрүп аткан маселе ошол айылдын борбордук көчөсү деп 34 мекемесине таандык. Мындан 1-2 жыл мурун ошол япониялык метод менен жана бетонду кылып салабыз деп планга коюшкан. Ошол жыйынтыгы чыга электе ошол боюнча болот.
1: Жергиликтүү жашоочулар мына ушул сыяктуу көйгөйлөрдү ортого салып, сунуш пикирлерин айтып, бийлик өкүлдөрүнө суроолорун узатты. 3 сааттан ашык убакытта 150-ден ашык маселе каралды. Ар бир айтылган көйгөй аягына чыгарыларын, ал эми курулушка байланыштуу маселелер келерки жылдын иш планына киргизилип аткарыларын облус жетекчиси билдирди.
0: Биринчи айым Айгүл Жапарова эне жана баланы коргоо улуттук борборунун перинаталдык борборунун жаңы имараты жана медициналык мекеменин эски корпусунун шарттары менен таанышты. Ошондой эле 3М төрөгөн энеден кабар алганы барып, үй бүлөгө ден соолук жана бакыт каалады. Андан соң Айгүл Жапарова борбордун жамаатын жана баардык энелерди энелер күнү менен куттуктап, коомдогу аял заты эненин өзгөчө ордун белгиледи. Нарын областында 9 жетим баланын турак жай укуктары калыбына келтирилди. Бул тууралуу башкы прокуратурадан билдирди. Облустук прокуратура органдары тарабынан ата-энесинен ажыраган тоголук жетим балдардын турак жай укуктарын коргоого текшерүү жүргөн. Көрүлгөн прокурордук чаранын натыйжасында Кочкор районунда 5, Чумгал районунда 3 жана Нарында 1 балага турак жай куруу үчүн жер тилкелери бөлүнүп берилип, укук тастыктоочу документти тапшырылды. Прокуратура органдары тарабынан калктын аярлык атмарына кирген, анын ичинде өзгөчө балдардын мыйзам менен кепилденген укугун коргоо жана алардын социалдык абалын жакшыртуу багытындагы иштер мындан ардыгы улантылат. Быйыл Кыргызстанда 80,000 ашык окуучу мектепти аяктайт. Бул тууралуу агартуу министрлиги кабарлады. Ушул окуу жылында 11-чи классты 81,000 жакын окуучу аяктаса, 9-чу классты 136,000 окуучу бүтүрүп жатат. Белгилей кетсек, республиканын бардык мектептеринде акыркы коңгуроо салтанаты 29 майда өтөт. Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музейде акча күнүнө арналган алтын жана күмүш тыйындардын көргөзмөсү өтүп жатат. Маданият министрлиги кабарлагандай, көргөзмөгө ар түрдүү тарыхый мезгилге таандык акча биртиги коюлду. Иш-чаранын негизги максаты улуттук валютанын тарыхын кеңири таанытуу, акча баалуулугу тууралуу түшүнүктү калыптандыруу жана жаштардын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу болуп саналат. Көргөзмө коомчулук арасында чоң кызыгуу жаратып, улуттук акча тарыхын изилдөөгө болгон кызыгууну арттырууга өбөлгөтүздү. Баткендеги Зардал айылында футбол аянтчасы ачылды. Бул тууралуу президенттин областтагы өкүлчүлүгүнөн билдирди. Бул футбол талаасы президенттин фондунун эсебинен Баткен областында курулуп жаткан 10 кичи футбол аянтчанын бири. Иш-чарага катышкан район акими Данир Иманалиев бул аракет жаштардын жана жалпы эле айыл элинин сергек жашоо образын калыптандыруу менен спортко болгон кызыгуусун арттырууга шарт түзөрүн белгиледи. Белгилей кетсек, мындан арда өлкө башчынын колдоосу менен облустун ар бир айылына футбол аянтчасын куруу пландалган. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 Америка доллар 87 сом 45 тыйын, евро 102 сом 41 тыйын, рубль 1 сом 18 тыйын, Кытай юань 12 сом 88 тыйын болсо, казак теңгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, 16 майда Ош, Баткен областынын айрым жерлеринде өткүн өтүп, күңгүркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, башка аймактарда жаан-чачын жаабайт. Чүйдө 23-28 градус жылуу болот. Талас аймагында 23-28 градус жылыйт. Ош, Жалал-Абад, Баткен областында 28-33 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл аймагында 19-24 градуска чейин жогорулайт. Нарын областында 21-26 градуска чейин жогору болот. 16 майда Бишкекте күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 26-28 градуска чейин жогорулайт.
8: Биринчи радио жаңылыктар. Түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
9: Эненин кучагындай бекем кучак болбос. Эненин мээриминдей күчтүү сезим болбос. Кандай адам болбосун, кайсы жерде жүрбөсүн, эне мээрими аны ар дайым эңсетип, эне кучагына чакырып турат.
10: Себеби жашообуздун жарыгы, өмүрүбүздүн чырагы эне.
11: Актуальный разговор на Биринчи радио. 50 минут прямого эфира, во время которого радиослушатели будут в курсе последних событий, происходящих в стране. В студии поднимаются актуальные темы текущего дня, проходит обсуждение с приглашенными специалистами и экспертами. Программа «Актуальный разговор».
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Далее на Биринчи радио программа «Актуальный разговор». Веду передачу я, Эрмек Актанов. Сегодня в рамках нашего прямого эфира будем говорить про генплан 2050. Ранее Кабинет министров утвердил генплан. По генплану на протяжении долгого времени проходили общественные слушания здесь, в Бишкеке. Представители архитектуры, эксперты Бишкек-главархитектуры, также мэрии совместно собирались и вот обсуждали генплан, детали данного генплана. Вот насколько я помню, вот ранее мы тоже ездили на мероприятие. Изначально генплан разрабатывала японская компания, но впоследствии уже специалисты из Санкт-Петербурга приняли участие в разработке генплана. Они приезжали сюда, в Бишкек, осматривали, изучали все это. Много вот нареканий, претензий. Наоборот, некоторые одобряли вот во время общественных слушаний то, как мы сделали генеральный план о том, как будет развиваться Бишкек и что в целом ждет Бишкек. Мы знаем, что в Бишкек расширился, территория уже увеличена за счет административно-территориальной реформы. АТР произошел в Бишкеке, и столица стала намного шире. Много говорилось на общественных слушаниях о том, что необходимо, чтобы Бишкек, столица, росла вверх, потому что население растет уже. По разным данным, около 1,5 миллиона, да, человек живет здесь, в Бишкеке. Ранее вот в Советском Союзе город планировался на маленькое количество, но столица растет. Много говорили архитекторы, урбанисты о том, что необходимо, чтобы город рос вверх, необходимо создавать пространство. В то же время большое внимание уделяют именно зеленой архитектуре, для того, чтобы зелень присутствовала. Мы все знаем, что Бишкек очень, Фрунзе славилась тем, что был зеленым городом. Насколько вот сейчас зеленый город наш, город Бишкек? Генеральный план, генплан – это основной градостроительный юридический документ, определяющий стратегию развития населенного пункта, города, поселка или отдельного земельного участка на долгосрочную перспективу, обычно на 10, 20 и более лет. Вот наш генплан рассчитан до 2050 года. И об этом мы сегодня будем говорить в рамках программы «Актуальный разговор». Уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы на эту тему, то вы можете звонить нам по номеру 0502-39-2190, 0502-39-2190. Напомню, что мы также вещаем в прямом эфире социальной сети Facebook. Вы можете смотреть сейчас нас в прямом эфире. И после радиоэфира можно уже посмотреть, как, так сказать, повтор нашей радиопередачи в социальной сети Facebook. В начале вот нашей беседы я напомню еще раз гостей, кто присутствует на Биринчи радио, обсудить вот данную тему. Это главный специалист сектора проведения градостроительных советов Бишкекского главного управления по градостроительству и архитектуре Медербек Улучингыз. Также архитектор-урбанист, основатель общественного фонда, фонд развития городов, член Союза архитекторов, член правления Ассоциации проектировщиков Кыргызской Республики Нурислам Мырзаканов. Уважаемые радиослушатели, давайте в начале вот нашей беседы мы послушаем материал, который мы готовили на протяжении этого года, о том, вот как проходили общественные слушания и в целом, что такое генплан. Мы много готовили материалов на эту тему, присутствовали вот на общественных слушаниях, на встречах в регионах, в районах нашей столицы. Мэр, когда столицы участвовал, вице-мэры, вот, эксперты, архитекторы, соответствующие органы, которые вот присутствовали, и мы подготовили материал в течение года. Один из них давайте послушаем сейчас, после чего продолжим, начнем нашу беседу. Давайте
13: мэрия совместно с НИИ города Санкт-Петербург разработали проект генерального плана до 2050 года. Генеральный план является стратегическим документом долгосрочного развития. Он направлен на усиление позиции Бишкека, формирование его в качестве финансового и логистического центра Центральной Азии. Мэр города Бишкек Айбек Юнушалиев сообщил, что по проекту предшествовала большая работа. Исследовали транспортные потоки и заключили договоры с НИИ Санкт-Петербурга для доработки проекта. Ранее над концепцией работала японская фирма.
14: Но при этом я хочу отметить, что при утверждении генерального плана мы будем рассматривать именно в общем плане интересы города, перспективы его развития. Но при этом, конечно же, все, что будет высказано максимально, если оно соответствует стратегии, пониманию, то мы готовы их тоже реализовать. Я сегодняшним мероприятием хотел бы подчеркнуть, что мы все время говорим и доказываем о том, что мэрия города Бишкек сегодня открыта к обсуждению. Мы не делим никого на наших, своих, чужих. Кто-то критикует, кто-то говорит хорошо и так далее. Нет, мы хотим услышать большое количество именно экспертного мнения.
12: Мэрия получила более 200 обращений по генплану и провела более 10 тысяч опросов среди жителей. Цель нового генплана включает планомерное развитие территории с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизни горожан, ограничение негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду, а также охрану и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений, говорит разработчик Александра Баранова.
15: И постоянно у нас численность населения республики и конкретно города Бишкека у нас увеличивается. И это очень хороший знак. Как было сказано, уже была проведена большая работа. Это не только работа института НИИПГ, а это совместная работа всех структур, и муниципальных, и региональных, которые вместе с нами работали над проектом генерального плана. И в том числе те пожелания людей, которые откликнулись на сайт и высказали свое мнение о развитии города и о тех проблемах, которые были. Вы видите это мнение.
12: Принцип 15-минутного города также заложен в основу планировочных решений. Баланс жилых районов, рабочих мест и социальных объектов должен обеспечить доступность основных услуг. Первый замначальника Бишкек главархитектуры Азирет Акимов.
16: Развитие улично-дорожной сети, транспортной схемы города Бишкек до 2005 года. Отличительной чертой нового генерального плана, новой схемы транспорта генерального плана является то, что здесь предложены 2-3 альтернативные виды передвижения горожан общественного транспорта. Получается, 2 вида общественного транспорта. Основные – это трамвайная линия и выделенная полоса для линий городского общественного транспорта. Трамвайные линии проложены в виде кольцевой системы, радиально-кольцевой системы, то есть закольцовывание центральной части города Бишкек и примыкание к ним прилегающих веток. Ветки со стороны юго-востока, это южные наши микрорайоны, по улице Токумбаева связывается с кольцевой линией, а юго-запад через улицу Джаил-Батыра связывается с кольцевой линией, получается, по улице Джаил-Батыра.
12: Мэрия представила проект генплана на суд горожан в начале октября. Общественные слушания в разрезе районов пройдут 24 и 25 декабря. После завершения всех обсуждений генплан развития Бишкека рассмотрят на заседании Кабинета министров. Я напомню, что в эфире Беринча Радио, актуальный разговор. Сегодня говорим про генплан 2050, что ждет город Бишкек. Генеральный план – очень важный такой документ, в общем смысле проектный документ, на основании которого осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения территории. Основная часть генерального плана – это масштабное изображение, полученное методом графического наложения чертежа, проектируемого объекта на топографический, инженерно-топографический или фотографический план территории. При этом объект проектирования может являться как земельный участок с расположением на нем отдельных архитектурных сооружений, так и территория целого города или муниципального района. Сегодня, в частности, мы говорим про генеральный план города Бишкек. В гости пригласили мы главного специалиста сектора проведения градостроительных советов Бишкекского главного управления по градостроительству и архитектуре Медербеку Лучангыз, архитектор-урбанист, основатель общественного
13: фонда, фонд развития городов, член Союза архитекторов, член правления Ассоциации проектировщиков Кыргызской Республики Нурислам Мырзаканов. Напомню, что мы вещаем в прямом эфире. Вы можете звонить по номеру 0502-39-2190, 0502-39-2190, если есть у вас вопросы по данной теме. Также мы вещаем в прямом эфире социальной сети Facebook, вы можете нас смотреть в прямом эфире. Да, был утвержден генеральный план города Бишкек. Кабинет министров еще в конце апреля утвердил генеральный план Бишкека до 2050 года. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касмалиев. И документ определяет основные направления территориального развития столицы аж до 2050 года, функциональное зонирование, размещение объектов республиканского и местного значения, а также меры по обеспечению благоприятной и безопасной городской среды. Вот как я выше отмечал, о том мы много находились, вот именно когда обсуждали данный генплан, было много критики, некоторые наоборот одобряли генплан, но говорили о том, что необходимо именно сохранить старую часть города, не рушить, например, исторические здания, сохранить прежде всего зеленые насаждения, зеленые зоны для горожан. Первый вопрос я хотел бы адресовать Чингиз вам по поводу вот, генерального плана. Расскажите в целом, что такое генплан для наших радиослушателей, потому что, может быть, некоторые не знают в целом, для чего как бы есть генплан, для чего он нужен городу, для чего он нужен, например, для простого горожанина, для жителя столицы. Что такое в целом генплан Бишкека 2050?
17: Здравствуйте, Эрмек. Генеральный план, в первую очередь, это является основным документом именно территориального планирования, определяющие стратегические направления, социально-экономическое, пространственное развитие столицы на долгосрочную перспективу. То есть это функциональное зонирование территории, параметры развития жилищного фонда, транспортная, инженерная, социальная инфраструктура, а также в целом охрана окружающей среды и исторического культурного наследия. Проект генерального плана в настоящее время разработан с учетом именно демографического роста населения. Вот у нас до нашего нынешнего времени у нас в городе Бишкек около 1300 человек составляло. В генеральном плане это получается с учетом роста уровня почти вдвое увеличивается. В связи с чем у нас этот генплан разработан именно на долгосрочное перспективное развитие. То есть с учетом нового территориального административной реформы, как вы знаете, тоже у нас территория города Бишкек увеличилась тоже почти в два раза. В связи с чем у нас вот разработан генеральный план. Генеральный план, при разработке генерального плана у нас проводились очень много работ. Как вы знаете, разработчиком генерального плана является Институт перспективного развития градостроительства. Они неоднократно вот приезжали, специалистов направляли. Особое внимание они уделили именно транспортной инфраструктуре. Были изучены около 37 ключевых развязок у нас в городе, и с учетом этого разработали именно транспортную инфраструктуру, с учетом нагрузки и перспективного развития. Также хочу уделить особое внимание то, что у нас именно Бишкекская агломерация тоже уделено внимание развитие на восток-запад. Также у нас генеральный план внимание уделили именно экологии города Бишкек в целом, озелененных территорий. Особое внимание тоже уделили именно по водным объектам, именно зеленый каркас. В целом это документ, в общем, определяет вот всю необходимую жизнедеятельность вот граждан.
13: Вот вы отмечали по поводу дорожной, да, части. Мы знаем, да, что сейчас, да, такая большая работа проводится по
18: строительству дорог. Вот даже на примере недалеко от нас, по Льва Толстого скоро начнется строительство развязки, для того, чтобы разгрузить данный участок. Он очень такой насыщенный, особенно в утренние вот, и вечерние часы, пробивают эту улицу, да, Чапаева, да, насколько я понимаю, вот пробили, да, уже до Букумбаева и дальше еще до Московского вот пробивать для того, чтобы уже начать там строительство. Вот именно говоря про развитие транспортной составляющей, дорог, мостов, наверняка вот в генеральном плане тоже большое внимание, да, уделяется вот этому вопросу.
17: Да, в генеральном плане большая часть уже запроектирована, именно проектируемые дороги, которые с учетом уже нагрузки определены. Также у нас в генплане предусматривается объездная, восточная объездная дорога. Также вот то, что по центру она вот, как кольцевая идет, будут постепенно реализовываться то, что заложено в генеральном плане, перспективные дороги. Ну, это уже по мере, мы потом уже будем разрабатывать уже градзаключение на отдельные дороги, и соответственно там в установленном порядке будут проводиться какие-либо работы по реализации вот, перспективно заложенных дорог.
18: Да, вот со стороны мэрии тоже такие большие работы ворвутся по очистке вот русла реки Аларча, Аламедин, системы БЧК. И здесь вот генплан меняет правила для собственников земельных участков. Например, одним из ключевых направлений станет развитие так называемого водно-зеленого каркаса города, реки Аларча, Аламедин и системы БЧК. Рассматривают как единое такое экологическое пространство. Да. И здесь городские власти планируют расчистку русел, реконструкцию берегов, создание набережных, прогулочных зон и парков. При этом вот генплан предусматривает постепенную ликвидацию отдельных предприятий, расположенных вдоль рек и каналов. Мы тоже вот в средствах массовой информации часто видим, что вот некоторые кафе, рестораны, которые возле рек, вот мы знаем, что стадион Алга, когда открывался, мы тоже присутствовали, у нас футбольный матч был, и вот увидели территорию, которую облагородили вокруг вот, стадиона Алга, да, на Советской, на улице Советской. И вот какого вот роль именно вот, русла рек, да, возле Аларчи, Аламедин и БЧК. Например, когда в другие страны едешь, например, когда в Казани вот и были, у них набережные, да, вот где река, да, вот все обустроено так красиво, люди гуляют, и приятно на самом деле находиться. И вот мы знаем, что скоро вот Ошский рынок, да, переедет буквально в конце августа на, ближе к аэропорту Манас. Президент страны вот накануне тоже проверял вот, автовокзал, Ошский рынок, и говорилось о том, что вот на территории нынешнего Ошского рынка тоже будет облагораживать вот речку, там будут зеленые зоны. Вот в направлении вот развития зеленого направления, вот сохранения деревьев, зеленого пространства, вот река Аларча, Аламедин, система БЧК. Вот что вы можете еще отметить для того, чтобы вот город такой был удобный для горожан, чтобы было много прогулочных мест?
17: Да, да, как вы сказали, действительно сейчас много работ проводится, особенно особое внимание выделяется водным объектам. В генеральном плане как раз таки заложено благоустройство, озеленение вдоль именно водных объектов, в связи с чем в дальнейшем будут разработаны проекты по благоустройству, озеленению. И в дальнейшем мы вот согласно вот генплана будем реализовывать развитие водных объектов.
18: В гостях у нас архитектор-урбанист, основатель общественного фонда «Фонд развития городов», член Союза архитекторов, член правления Ассоциации проектировщиков Кыргызской Республики Нурислам Мырзаханов. Нурислам, я приветствую вас в студии Биринчи Радио. Вот сегодня мы говорим про генплан, который утвердили, да, уже он рассчитан до 50-го года. Мы знаем, что Бишкек, он расширяется, была проведена административно-территориальная реформа, и столица буквально стала намного-намного больше. Наверняка вот вы присутствовали тоже, когда вот общественные слушания, да, были по утверждению генерального плана города Бишкек, и разные мнения звучали. Почему, например, архитекторы из Санкт-Петербурга принимают участие в разработке, почему, например, принимают участие, ну, местных архитекторов не используете, и там вот со стороны мэра города Бишкек тоже было объяснение, что вот почему привлекаются вот именно специалисты Санкт-Петербурга. Вот говоря про генплан 2050, который утвердили, вот какое у вас есть мнения, вот какие, может быть, вы тоже носили предложения свои, и насколько вот данный генплан отвечает, может быть, таким вашему видению, как архитектора, урбаниста, и вот человека, который непосредственно с душой, да, относится к городу Бишкек, для того, чтобы город развивался, для того, чтобы он был на самом деле удобный для горожан, для пеших горожан, которые ходят. Мы знаем, что строятся дороги, да, делаются для того, чтобы было меньше пробок, но в то же время много говорится о том, чтобы для людей было удобно ходить, на велосипедах передвигаться и так далее.
19: Здравствуйте, Эрмек. Спасибо, что пригласили. По слушаниям, да, мы участвовали на слушаниях, но, к сожалению, до нас очередь тогда не дошла, но мы в письменном виде направляли наши предложения в мэрию, как основному заказчику генплана. Если озвучивать, как бы, какие у нас были предложения, то мы от имени Фонда развития городов и от Ассоциации проектировщиков вносили предложение, что сейчас у города основная проблема – это вот пробки и смог. И всегда важно выявлять первопричину, из-за чего это происходит. Да? Вот, вообще первопричина – это именно из-за маятниковой миграции. То есть, когда именно из жилмассива вокруг Бишкека, по сути, люди стекаются в центр города для работы. То есть, это вот, по сути, подход именно советского, такого модернистского подхода по планированию городов, когда были такие монофункции. Монофункции, то есть, когда делилось на спальные районы и на деловые районы, на общественные районы, то есть, когда все делалось по отдельности. Да? Но сейчас мировая практика показывает, что для города очень важно, наоборот, чтобы это был такой полифункциональный, многофункциональная всегда это, да, функция у города. То есть при разделении монофункции мы как раз-таки, опять же, создаем еще больше повода для пробок. Потому что людям приходится с одной точки города ехать в другую точку. Да? Поэтому в нашем видении как бы урбанистов, исходя из мировой практики, из того, что уже работает и не работает, как бы мы видим, что вынесение каких-то объектов за город, это опять же создает причину, повод для того, чтобы люди стекались туда и обратно. Да? То есть в генплане, например, было прописано, что создаются полицентры, да? Но по факту мы видим, что там как бы они очень слабы. В завтрашний день как бы эти полицентры опять же не обеспечивают остановку этого маятника миграции, да? То есть это будет опять же продолжаться. Потом у нас было предложение, что почему вокруг города малоэтажную застройку оставляют также малоэтажной. Потому что как бы в черте города, по идее современного города, мы всегда должны выбрать, или мы выбираем... То есть город, как коллега сказал Чингис, мы идем к уплотнению города, да, то есть население увеличивается. И у нас есть выбор, как уплотняться. По сути, есть два варианта. Это один китайский вариант, как бы, когда идут ввысь. Или это европейский вариант, когда мы идем через такое среднее уплотнение. То есть, к примеру, там Дания, Париж, та же Барселона, например, да. То есть мы там не видим никаких прям больших небоскребов, там среднеэтажные, пятиэтажные, максимум то до 9 этажей, это многоквартирные жилые дома именно, да. Но оно везде разбавлено именно разными функциями. То есть на примере, например, того же Парижа, там вот именно создавалось, как пример, деловой центр за городом, которую потом копировали москвичи, например, да, Москва-Сити сегодня есть. Но что парижане, что москвичи сегодня увидели, что это плохая идея, оказывается. Потому что когда создается деловой центр, он работает днем, потому что люди там работают, как бы, ну, то есть опять же такая монофункция, да, а потом им приходится обратно ехать домой в спальные районы. То есть днем он живет, ночью он уже не живет, как бы, потому что там людей нет.
18: Москва-Сити как бы вечером уже опустошается, да, я помню,
19: да.
18: Когда вечером на метро едешь, и как бы людей совсем, да, там нет. То есть,
19: да, потому центр. Что, опять же, это у нас идет это, да, мы создаем опять маятниковую миграцию. То есть очень важно, чтобы этого не было. Плюс еще по генплану мы оставляем малоэтажную это, да, индивидуальную жилую застройку, которая является основной причиной нашего смога. То есть там вот как раз топят, да. Если бы по зонированию там сделали хотя бы среднеэтажные, то бизнес уже сам, в принципе, девелоперы там начали бы застраивать. Да? Просто к ним дополнительно нужно бы требования сделать по благоустройству в целом. Да? А так, например, для города вообще малоэтажная застройка, она очень дорогая. То есть, если в одном квадратном гектаре, в одном гектаре, например, там живет или 15 тысяч человек, например, и инфраструктуру проводят для 15 тысяч, например, ту же дорожную инфраструктуру, там, воду, канализацию, например, инженерную, да, имеется в виду. Или сейчас у нас, например, за городом где-то на гектар плотность всего 1000 человек. То есть всю эту инфраструктуру проводят всего как бы для 1000 человек. То есть это очень дорого для города, по идее, да? Вот, поэтому... как бы наше предложение, чтобы мы выбрали более не китайскую, где мы опять в центре это все уплотняем, многоэтажными, там 25 этажей, там, да, жилые дома, там бизнес-центры, а все-таки рассредоточили его по городу и реально создали такой полицентричный город, где в юго-западной части города, например, им не приходилось ехать обратно сюда же в центр. Потому что у нас все важное, оно находится в центре, и нам приходится. То есть из-за этого и общественный транспорт, из-за того, что опять плохо развит, людям приходится ездить на машинах. А вот проблема пробок, например, она вот создается именно из этих проблем, и она пока у нас не решается.
11: Актуальный разговор на Беринчи радио.
18: Актуальный разговор на Беринчи радио. Веду передачу я, Эрмек Актанов. Сегодня мы говорим про генеральный план 2050, что ждет Бишкек. В эфире у нас в гостях главный специалист сектора проведения градостроительных советов Бишкекского главного управления по градостроительству и архитектуре Медербек Улучангыз, архитектор-урбанист, сооснователь общественного фонда «Фонд развития городов», член Союза архитекторов, член правления Ассоциации проектировщиков Кыргызской республики Нурислам Мырзаканов. Чингис, я хотел адресовать вопрос вам по поводу 15-минутного города. Вот здесь в генплане такая концепция закреплена, где закрепляют концепцию 15-минутного города, при которой школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты должны находиться в шаговой доступности для жителей. Вот до новостей Нурислам тоже говорил по поводу вот разделения, да, вот деловая часть, либо спальные районы и так далее. Пример делают другие страны, даже вот на примере той же Турции, Стамбул, да, мы знаем старый город, новый город, как бы они тоже сохраняют вот историческую часть города. Вот, на общественных слушаниях мы говорили, в эфире мы говорили о том, что будут вот электрички, да, может, или поезда, которые вот, может быть, Сокулук, Карабалта быстро добираются до города Бишкек, там люди пересаживаются и уже по своим делам в город, да, идут. Насколько вот эта концепция 15-минутного города, когда вот все рядом, чтобы не было тех же пробок, чтобы родители не довозили своих детей с одного района в другой, в школу, которая тоже вот усугубляет наши пробки, вот прописано в генплане вот того, чтобы все было рядом.
17: А, да, действительно, как говорил Нурислам, у нас предусматривается именно полицентрический по центру у нас по всем четырем районам, как вы в схеме видели, у нас там, где Бишкек-Сити, то, что новый республиканский стадион строится, там один полицентрический. Все в южной, в северной, восточной части тоже у нас вот определена. Но относительно реализации 15-минутного города, это уже потом следующим этапом будут развиваться, разрабатываться проекты планировок. Соответственно, согласно уже заданной функции, определенной функции, будут разработаны по всем четырем полицентрическим районам проекты планировок. И в связи с этим, скорее всего, мы уже будем уже реализовывать заложенные перспективы по развитию именно 15-минутного города.
18: Один из адвокатов вот во время общественных слушаний и даже в средствах массовой информации говорил, что городские власти намерены усилить контроль за плотностью застройки, нагрузка на инженерные сети, обеспеченность парковками и соблюдение историко-охранных норм в центре города. Вот что под этим можем мы вот понимать, например, за плотностью застройки и нагрузкой на инженерные сети? Ну, понятно, что она сейчас очень такая высокая, многие вот дома, которые строятся в Бишкеке, уже не подключаются, да, вот горячего водоснабжения и так далее.
17: Насчет этого я хочу отметить то, что в предыдущем генеральном плане у нас этажность не определялась. Соответственно, как такового контроля именно повышения этажности не было. В нынешнем генеральном плане как раз таки предусмотрена этажность по функциональному зонированию. Ну, то есть ограничение по этажности, по плотности заложено. Относительно нагрузки инженерной инфраструктуры, институтом, именно инженерами, нагрузки на перспективу были уже разработаны. К сожалению, мы инженерную часть не можем публиковать на общественные там слушания в связи с тем, что это секретные материалы. Но необходимые нагрузки на весь город, инженерные части уже разработаны с учетом уже перспективного развития и демографического роста.
18: Историко-охранных норм в центре города. Когда вот задавали вопрос тоже, вот архитекторы, которые разрабатывали Санкт-Петербурга, тоже говорили, что очень тоже важно, да, сохранить историко-охранные нормы, да, в центре города. Это тоже, да, вопрос очень такой важный для того, чтобы, может быть, исторические здания, там, дома не сносили, не строили там большие высотные.
17: Это именно у нас памятники архитектуры, они будут сохранены, они... Минкультура у нас ведет особый надзор над этим, в связи с тем, что мы, скорее всего, не будем этот затрагивать именно памятники архитектуры у нас в городе.
18: Ну, Руслан, вот говоря про развитие города, на самом деле, в начале Чингуза тоже задавал вопрос по поводу сохранения зеленого, да, города. Фрунзе, зеленый город, мы часто говорили, но порой вот когда выходишь даже на улицу, буквально уже в июне, в июле уже все листья такие становятся желтыми. Вопрос полива, там ирригации тоже очень важен такой вопрос. Например, едешь, например, в Алмату, либо в Москву, видишь какие-то такие деревья, они ухоженные, да, ну стволы такие толстые, видно, что ухаживают. Вопрос сохранения вот зеленого города. Насколько здесь, вот, как архитектор-урбанист, вы можете сказать, возможно вот, при нынешнем генеральном плане? Потому что мы видим, везде как бы бетонируется, асфальт ставится, очень часто вот, много аварийных деревьев, да, на которые вырубаются. Они наклонены вот, при ветрах, да, которые часто бывают у нас здесь в городе, они падают даже на те же машины. Насколько вот важность сохранения зеленого города есть в генеральном плане, по вашему мнению?
19: По озеленению в новом генплане вообще по схеме очень сильно постарались, чтобы город стал зеленым. То, что сегодня происходит, по идее, это все последствия уже того, что вовремя, в какой-то момент за этим не было ухода и вообще не было правильного отношения. Да? То есть деревья, они всегда имеют как бы свой период, что если их мы сажаем в какой-то момент, одни стареют, нужно их именно вовремя заменять, например. Да? К сожалению, у нас со времен Советского Союза как бы за деревьями не следили, не смотрели. И сегодня просто мы спохватились и начали их быстро заменять. Как бы. Из-за этого оно стало очень сильно заметным, что начали массово все вырубать и массово заменять. Хотя, если это было бы последовательно как бы, в течение там, 20-30 лет, мы бы это как бы, особо и не заметили бы. Просто это следствие того, что вовремя за ними, как бы, за весь этот период, с момента распада Советского Союза, по сути, за ними не смотрели, не ухаживали. И что и получилось, что мы на сегодня имеем очень много заболевших деревьев, да, которые уже невозможно вылечить, их просто надо уже срубать, как бы, да? Вот. Дай бог, с этого момента эти вещи будут учитываться и дальше за деревьями будут следить. Потому что те же тополя, например, по Манасу вверх, там, они уже были, к тому моменту, когда их вырубали, они уже были больными, да? Если бы за ними до этого проследили, там, ухаживали, в принципе, их можно было бы сохранить, например. И очень много таких же деревьев. Недавно, например, мы рассматривали деревья в парке, сейчас уже это Махатма Ганди, да, здесь вот рядом. Там тоже внутри парка очень много деревьев уже больных, которые практически невозможно уже сохранить, да. Вот.

0: что летом сильно жарко, зимой сразу холодно, как бы. Из-за этого у нас все как бы быстро выгорает, да? Поэтому здесь важно соблюдать именно баланс, что важно сажать и деревья, и кустарники, и потом газоны, да, не просто газоны. Важно учитывать, что недавно мы как раз на майских праздниках тоже были в Алматы, и там тоже увидели эту проблему, что сделали новый парк, но, к сожалению, и они там, в принципе, нам похвастались, что они сделали прям как в Европе, да? Но, ребят, у нас не европейский климат, к сожалению. Да, пускай будет красиво, как в Европе, но оно здесь просто не приживется и не уживется, да? Поэтому важно именно это сочетать с нашим климатом. Там вот также посадили газоны без каких-либо больших деревьев, потому что важно, чтобы была тень, которая будет сохранять какой-то микроклимат или сохранять тот же газон от прямого солнечного попадания, да? Чтобы оно не выжигалось. Вот. И у нас вот эта проблема сейчас как бы повсеместно с газоном, да, это очень классно, но газон сам по себе, он очень много требует воды, и плюс еще для общей биосферы как бы он такой очень скудный, потому что те же птицы, те же насекомые, как бы на газоне им делать нечего особо, да? Вот, если бы там были какие-нибудь плодовые кустарники, деревья там, то уже мы, по крайней мере, биоразнообразие уже как бы сделали более оживленным, да, что и птицы появились бы, и там какие-нибудь жуки, не жуки, которыми они могли питаться, и опыляться там все вот это, да. Вот. В целом, как бы, работа ведется, но зачастую с какими-то ошибками, да.
1: Уважаемые гости, давайте послушаем нашего радиослушателя. Он дозвонился к нам в эфир, задать вопрос. Здравствуйте. Говорите, вы в эфире. Саламатсызбы.
2: Ишибиз бирге ийгилик каалайм Бишкек шаарынан кондугуш мерабабы. Мына биздин центр городо Бишкек азыр туристтер көп келип атат. Анан кураган бактар аябай көп да, каждый улицада, каждый местада ушундай толтурат. Эч ким внимание кылбайт. А уккан киши көп, аткарган киши жок мындай. Айтып атып уже чарчайсың, мэрияга, колл центрга, тияка бияка, акимияттарга айтам. А уккан киши угат, анан жасалбайт, ошол аткарылбайт. Ушул бир рейд кылып кураган бактарды тазалабайсыздарбы? Эгерде мүмкүн болсо гүлдөрдү көбүрөөк тигип, өзгөчө роза гүлдөрдү көбүрөөк тиксеңер жакшы болот эле. Разовый гульдерго гараганда. Ахмат.
1: Наверное, больше пожеланий, да, было нашей радиослушательнице.
0: Ну, здесь, мне кажется, ни Чингис, ни я не ответим на это, потому что, ну, это не наш вопрос, по сути, прямой, да. Но по поводу цветов, она, да, правильно подметила, потому что по посадке цветов тоже очень важно, кстати, чтобы сажались не односезонные какие-то, да, а многосезонные, которые могли бы сами каждый год просто-напросто цвести и стоять на месте, по сути.
1: Вот говоря про общественный транспорт, в начале, когда обсуждали вот генплан 2050, говорили про железную дорогу, которая проходит в центре Бишкека, что по ней могут пустить, Чингиз, да, вот говорили, электрички, да, чтобы вот с одной части города в другую передвигались, потом эту идею все-таки решили не переносить, говорили о том, что вот, перенести вот вокруг Бишкека, то обход, да, сделать, чтобы вот это по железной дороге не перемещался вот по поезда тоже, может быть, там дорогу сделать, вот разные варианты. Все-таки решили оставить вот железную дорогу, и сейчас как есть, так и осталось. В общественный транспорт, тут мы знаем, что в городе, я сам вот редко пользуюсь общественным транспортом, в основном хожу домой пешком, да, либо на транспорте личном передвигаясь. Ну вот, когда стоял возле Ошского рынка, вечером ждал в час пик, вот автобусы вот буквально друг за другом приезжают, как вот как электри как поезда, да, вот прицеп целый. Казалось бы, автобусов много, но в то же время жители жалуются, что они в час пик забиты, не успевают. Со стороны мэрии вот предпринимаются шаги для того, чтобы еще больше привести, да, общественного транспорта, чтобы люди пересаживались с личного транспорта на общественный транспорт. Но почему-то это не происходит. Как вы думаете, Чингис Нуристан, в связи с чем это может быть связано? Даже специальные полосы, да, выделяются для общественного транспорта, чтобы, например, с микрорайона приехать сюда, например, к нам быстрее, но порой, когда вот заканчивается вот линия для общественного транспорта, они уходят на общую, и автобус опять начинает стоять в пробках, и вот передвижение, например, на частном транспорте, на автобусе одно время занимает, да, с микрорайона до, например, вот до нашей студии. Насколько вот вопрос общественного транспорта вот предусмотрен?

0: плане и насколько вот что нужно сделать для того, чтобы люди, может, пересели на общественный транспорт все-таки?
1: Ну, в генеральном плане, да, действительно предусматриваются трамвайные линии по городу. Но мы еще на практике мы еще не использовали трамваи. Как мы видели по этому, когда мы ездили именно в Петербург, мы изучили именно трамвай, побывали в трамвайном депо. В принципе, это очень где-то около 30% разгрузки, даже 40% разгрузки транспорта делает. Именно реализация трамвайных путей, именно трамвайного.
0: От вопроса того, что сознание людей, почему они пересаживаются на общественный транспорт, потому что все-таки люди до сих пор удобно, да, на личном транспорте перемещаться, там детей, может, развозят по школам, по садикам. Например, в той же Европе, да, в других странах многие пользуются общественным транспортом, в Москве, в метро, все.
1: Да, я вам еще один этот секрет именно Европы, именно России скажу. Там очень дорого передвигаться на своем личном транспорте. Любая остановка это очень дорого, платная стоянка очень. Ну, они именно сделали так настолько неудобным для личного транспорта, то что уже люди им легче именно перемещаться на общественном транспорте.
0: Нурислам,
2: общественный транспорт вообще в целом это очень комплексный подход. Здесь очень много, как бы одним решением или одним щелчком, когда там, оно сразу не решится никогда, да? То, что Чингис сказал, это одно из решений того, что они сделали дорогим обслуживанием, вообще пользование частым автомобилем, да? Это одно из только решений. В целом, например, в тех же развитых городах у нас мы имеем только один вид общественного транспорта. Это только автобусы, по сути. Все, больше ничего нету. А в других разных городах это большая сеть общественного транспорта. То есть это и трамваи, и автобусы, и метро, и городское такси в том числе, да, тоже как общественный транспорт он считается. То есть там очень много таких вариантов, да. У нас, к сожалению, вот только автобусы, и в том числе здесь вот именно насчет комплексности, это то, что вот, опять же, полицентры, то, что за городом как бы вам вообще неудобно садиться на автобус. Потому что у автобусных остановок есть свои требования, что на какую-то плотность он должен стоять одна остановка, например. Там, да? Если это более высокоплотный район, то остановки будут намного ближе друг к другу стоять. Если это менее плотная застройка, то и остановки будут как бы далеко стоять. И простому человеку, живящему в том же Агордо, например, или в Караджач, ему вообще не прикольно как бы ездить, неудобно именно на автобусе ездить. Да? Это вот, прикиньте, с коляской, с двумя детьми, мать вышла там, ей надо где-то куда-то в центр попасть. Но чтобы дойти до остановки, ей нужно где-то километр пройти. А общественный транспорт доводить до каждой улицы, как бы, а у нас улицы внутри жилмассивов, они тоже не везде это нормальные, да? То есть там автобусы просто могут убиться. Или некоторые улицы, куда автобус просто даже не завернет, потому что настолько как бы тесная, что угол поворота просто не позволит ему заехать, да? Вот. Поэтому по общественному транспорту здесь очень комплексный такой подход. Но один из таких первых шагов – это вот отдельные полосы для автобусов, которые просто будут прям закрыты для доступа личного транспорта, да? То есть это один из первых таких решений, который может постепенно к этому сподвигать. У нас были такие пробные варианты делать эти полосы. Сейчас оно практически не работает из-за того, что оно просто дальше комплексное не сдвинулось к следующим шагам. Как бы сделать это и все, ожидать, что все, все привыкнут и будут переходить на общественный транспорт, как бы нет. Личный транспорт это тоже как бы не прям зло. Здесь просто вопрос именно соотношения, да, в каком соотношении мы в городе будем иметь личный транспорт и иметь общественный транспорт. На сегодня, к сожалению, у нас преобладает именно личный транспорт, а общественного очень мало. Но если общественного будет намного больше и будет реально удобнее на нем, то горожанину в любом случае будет удобнее и дешевле передвигаться на общественном. Как бы личный транспорт, его содержать тоже не так дешево, да? И бензин дорожает, как бы, и постоянно там и менять надо, и ухаживать надо за ним тоже. А общественным ты, по сути, просто пользуешься.
0: Вот согласно данным сервиса 2GIS, с начала 2026 года жители Бишкека столкнулись с более чем 200 часами пробок. Эти цифры отражают состояние дорожной ситуации в период с января по март. 200 часов люди стоят в пробках. Вот, Нурислам, вы тоже говорили про автомобильное. Центричный город делает людей несчастными, да, получается?
2: Да, да. Вообще город, он должен же быть именно для людей. Всегда есть такой приоритет, как бы, да. Сначала приоритет – это человек. Потом идут велосипеды, потом идут общественный транспорт, потом идут там личный транспорт, как бы, да. И в решениях всегда важно соблюдать, как бы, эту иерархию. Зачастую у нас постоянно там требуют больших дорог, там больших развязок, как бы, да, но оно будет только усиливать. То есть это говорит о том, что мы в иерархии вперед ставим машины. Что машины у нас полностью диктуют, каким должен быть город. Из-за этого мы для них создаем все условия. И парковки, и развязки, и автобаны, там, я не знаю, все для машин, как бы, да. А для людей что остается? Для людей практически ничего не остается. И то город полностью превращается, как бы, в город автомобилей, да. Вообще, как бы, дороги и улицы, они имеют всего три функции. Это транзитная, это пешеходная и это что-то между этим, да, как бы, оно миксует пешеходную и транзитную. К сожалению, когда у нас диктуют чисто машины, то город становится чисто транзитным. И людям по этому городу передвигаться будет уже просто небезопасно уже. Потому что везде гоняют машины, это и шумовое загрязнение, и про безопасность, как бы, мы отдаем предпочтение машинам, люди просто посторонитесь там, да. А раньше было как? Раньше люди ходят, ты на машине, как бы, ты среди людей попал, это твои проблемы. А сейчас, наоборот, ты с машиной приехал, если человек ходит, как бы, уйди вон, как бы, я на машине, я должен проехать, я приоритетнее, как бы, да. Вот, поэтому важно вот именно в приоритет поставить, что у нас человек должен быть все-таки в первую очередь, и переходить именно от иерархии, что машину ставить все-таки в последнюю очередь, а человек в первую очередь, да.
0: И в завершение, Чингис, вот, план, генплан до 50-го года. Что, какие важные моменты, вот, какая первая работа, по вашему мнению, вот, должна проводиться и будет проводиться по генплану до 50-го года? Какие-то важные моменты, которые мы упустили, может, в разговоре?
1: Важные моменты – это разработка проекта детальной планировки центральной части, это следующий этап генерального плана, правовое зонирование территории. У нас в настоящее время разработан ПЗЗ и утвержден, но в связи с тем, что генеральный план разработан и у них имеется противоречие, в связи с тем это вот самое важное, это разработка ПДП центральной части и ПЗЗ города Бишкек. При разработке уже проекта детальной планировки уже будут учитываться и нагрузки, и развязки, в целом линии регулирования по городу Бишкек. Вот я считаю, что вот, при реализации генплана это следующий этап немаловажный.
0: Уважаемые гости, спасибо, что пришли в студию Биринча Радио поговорить про генплан 2050, что ждет Бишкек. Еще раз напомню, что в гостях у нас был главный специалист сектора проведения градостроительных советов Бишкекского главного управления по градостроительству и архитектуре Медербек Улучингыз, архитектор-урбанист, сооснователь общественного фонда «Фонд развития городов», член Союза архитекторов, член правления Ассоциации проектировщиков Кыргызской Республики Нурислам Мырзаканов. Вел передачу я, Эрмек Ахтанов. Оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции. Впереди у нас новости.
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
4: Бишкеке 13:00.

0: В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Здравствуйте. Первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев выступил на пленарной сессии 17-го международного экономического форума «Россия. Исламский мир. Казань-форум». Тема сессии «От точек на карте к точкам роста. Объединение технологических и финансовых инициатив». Данияр Амангельдиев отметил ключевую роль «Казань-форум» и лично раиса Татарстана Рустама Миниханова в укреплении связей России с государствами исламского мира. Говоря об устойчивой положительной динамике развития страны, первый зампред Кабмина сообщил, что по итогам 2025 года реальный рост ВВП страны превысил 11%, а в промышленном секторе было введено в эксплуатацию 119 новых предприятий. Данияр Амангельдиев сообщил о качественном обновлении инвестиционного законодательства. В 2025 году приняты новые законы, направленные на прозрачность и защиту прав инвесторов. Особое внимание было уделено успехам IT-сектора. Благодаря деятельности парка высоких технологий, экспорт IT-услуг за последние 10 лет увеличился в 45 раз. Заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков провел переговоры с представителями Всемирного банка и Международной ассоциации развития по вопросам привлечения инвестиций в сферу водного хозяйства. Встреча состоялась в целях реализации приоритетных направлений государственной политики в области управления водными ресурсами в Кыргызстане. В ходе переговоров обсуждался проект национальной инвестиционной программы в ирригацию, в рамках которого предусматривается привлечение финансирования в размере 193 миллионов долларов. Проект направлен на модернизацию ирригационной инфраструктуры, улучшение управления водными ресурсами и обеспечение продовольственной безопасности. Минстрой Кыргызстана строит в городе Манас центральный спортивный дворец на 5200 мест. Проект финансируется из республиканского бюджета. По генеральному плану площадь спортивного комплекса составит 2,5 гектара. На территории предусмотрено 4-этажное административное здание, бассейн, тренировочные площадки, VIP-зоны, медицинский пункт, зоны питания и парковка. Строительно-монтажные работы выполняет госпредприятие «Кыргызкурулуш». Сейчас строительство продолжается по утвержденному графику. После ввода в эксплуатацию дворец спорта должен принимать крупные спортивные и культурные мероприятия для жителей города. Проект строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан называют одним из крупнейших инфраструктурных проектов региона. Ожидается, что новая магистраль позволит значительно расширить транзитные возможности Кыргызстана, усилить роль страны в международной логистике и соединить рынки Восточной Азии с государствами Центральной Азии и Европы. Подробности далее.
1: По оценкам экспертов, реализация проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан позволит Кыргызстану значительно укрепить свои транзитные возможности и повысить статус страны в международной логистической системе. Как отмечается, новая железнодорожная магистраль откроет для Кыргызстана, Китая и Узбекистана и других стран Центральной Азии наиболее короткий путь выхода на международные рынки. Кроме того, маршрут из Восточной Азии в страны Южной Европы сократится примерно на 900 километров. Ожидается, что это позволит уменьшить сроки доставки грузов почти на одну неделю и существенно увеличить объемы грузоперевозок. Строительство так называемого проекта века сегодня ведется поэтапно и в плановом режиме. В декабре 2024 года в Кыргызстане стартовало строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Президент Кыргызстана Республики Садыр Джапаров заложил первый камень, фундамент масштабного регионального проекта. Церемония прошла в Джалабадской области. Тогда глава государства отметил, что новая железная дорога станет не только важным транспортным коридором, но и символом укрепления сотрудничества и экономической интеграции стран региона.
2: Проект укрепит межрегиональные связи, поможет диверсифицировать транспортные направления и повысить конкурентоспособность региона как международного транспортно-транзитного хаба, что соответствует целям стран Центральной Азии. Убежден, что с реализацией строительства этой железной дороги взаимодействие между народами Востока и Запада укрепится, а исторический дух Великого Шелкового Пути возродится. Во-первых, строительство этой железной дороги ускорит экономическое развитие страны. Реализация проекта укрепит нашу роль как транзитного узла на Евразийском континенте. Ожидается значительное увеличение объемов грузоперевозок. Во-вторых, данный проект обеспечит развитие регионов нашей страны. Новая инфраструктура ускорит развитие торговли, туризма и промышленности, а также улучшит доступ в труднодоступных районах.
1: Протяженность железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан составит 486 километров. Из них большая часть маршрута, почти 312 километров, пройдет по территории Кыргызстана. Трасса пролегает через южные регионы республики, соединяясь соседние государства – Китай и Узбекистан. По оценкам экспертов, новый маршрут будет почти на 900 километров короче существующих транспортных коридоров. Тем временем представители власти продолжают встречи с жителями регионов страны. Доктор экономических наук профессор Акылбек Умиталиев подчеркивает, запуск этой магистрали окажет мультипликативный эффект и затронет практически все отрасли экономики – от торговли до промышленности и логистики.
3: Как транзитная страна, она позволит увеличить потоки через нашу страну товары из Китая и на другие страны. И вторая сторона, она станет для многих отраслей экономики таким локомотивом, который потянет за собой так называемые добавочные стоимости. Вдоль этой железной дороги появится очень много инфраструктур, которые будут обслуживаться, которые будут производить какие-то товары, какие-то будут перевозки осуществлять в таким мультимодальном режиме совместно с автомобильным транспортом. И, соответственно, он окажет большое влияние, самое главное, значимый, ощутимый вклад для развития экономики Кыргызской Республики.
1: Напомним, ранее президент Садыр Джапаров подписал указ о национальной программе развития Кыргызстана до 2030 года, а Кабинет министров утвердил план мероприятий по ее реализации. Документ предусматривает 4 ключевых направления развития страны – индустриализацию, формирование регионального хаба, развитие сельского хозяйства, туризма и зеленой энергетики. Ожидается, что строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан существенно расширит транзитный потенциал Кыргызстана, сократит логистические маршруты между Востоком и Западом и станет важным фактором экономического роста страны. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
0: И к другим темам. С 1 июня начнут работать новые автоматизированные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД презентовало автоматизированный программно-аппаратный комплекс фиксации правонарушений, предназначенный для автоматического выявления нарушений правил дорожного движения. Комплекс успешно прошел тестирование и способен автоматически фиксировать следующие нарушения: превышение установленной скорости движения, управление транспортным средством без пристегнутого ремня безопасности, использование мобильного телефона во время управления транспортным средством и выезд на полосу встречного движения. На дне озера Иссык-Куль обнаружена металлическая конструкция. Об этом сообщают в МЧС. Отмечается, что накануне в ходе работ по очистке со дна озера извлечено 20 килограммов мусора. Также, по данным ведомства, во время работ в заливе между пансионатами «Чайка» и «Акмарал» в селе Баетово обнаружена металлическая конструкция радиусом 10-15 метров. В Кыргызстане в 2025-26 учебном году школы окончат более 80 тысяч 11-классников. Об этом сообщают в Минпросвещении. В текущем учебном году 11 класс заканчивают 80 тысяч 829 учащихся, а выпускниками 9 классов станут 135 тысяч 979 школьников. И сейчас информация о погоде. Температура воздуха в Чуйской долине и в Талаской долине плюс 23-28, в Ашеф-Джалабаде и в Баткене плюс 28-33, на Иссык-Куле плюс 19-24, в зоне земледелия Нарынской области плюс 21-26, в Бишкеке сегодня без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду, максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 28.
4: Первое информационное радио.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире Беренче Радио, программа «Кыргызстан». Сегодня у микрофона в студии Ирина Эгинбаева. На уходящей неделе с понедельника 11 мая по инициативе президента Садыра Джапарова началась серия встреч местных властей с гражданами. Эти мероприятия направлены на снижение бюрократических барьеров и оперативное решение насущных проблем на местах. Каждый руководитель области, района и города начал проводить встречи в соответствии с установленным графиком, позволяя гражданам напрямую озвучивать свои вопросы. Президент ранее подчеркивал необходимость активного взаимодействия представителей власти с населением и предупреждал о возможных жестких мерах в случае игнорирования озвученных вопросов. Глава государства акцентировал внимание на важности активного участия граждан, призывая не только поднимать актуальные проблемы, но и вносить конкретные предложения для их решения. Цель таких встреч – выявление нерешенных вопросов на местах, таких как доступ к чистой воде, состояние дорог и строительство образовательных учреждений. Напомню, что еще 1 мая 2026 года Садыр Джапаров анонсировал встречу глав областей с местным населением. Об этом он писал на своей странице в социальных сетях. По данным президента, встречи начнутся 11 мая. Встречи пройдут в каждом Айлок-Мютю. Как вам известно, отмечал Садыр Джапаров, недавно я совершил рабочую поездку в Ошскую область, где провел встречи с жителями города и 7 районов области, и около 80% поднятых вопросов относятся к компетенции районного и областного уровней.
1: В ходе встреч с населением я отметил, что около 80% поднятых вопросов относятся к компетенции районного и областного уровней, и лишь 20% составляют вопросы, требующие поддержки республиканского бюджета, такие как строительство школ, дорог стратегического значения и обеспечение чистой водой. Как вы сами могли убедиться, большинство проблем можно решить на местном уровне. Социальная помощь, предоставление земельных участков под строительство жилья, восстановление документов, защита имущественных прав, а также жалобы вроде «Айлокмоту», «Аким», «Мэр» не реагируют, несправедливо привлекли к ответственности и другие. Эти вопросы должны решаться на уровне «Айлокмоту», районных «Акимов», а при необходимости – моими полномочными представителями в областях – губернаторами. В связи с этим, по моему поручению, полномочные представители в областях, а также представители прокуратуры, органов внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций и других ведомств в соответствии с утвержденным графиком будут выезжать в каждый Айлок-Моту, проводить встречи на местах и рассматривать проблемные вопросы граждан. В мае-июне все встречи в Айлок-Моту будут транслироваться в прямом эфире на областных каналах УТРК и ЛТР, а также в социальных сетях.
2: Я буду по возможности лично следить за прямыми эфирами. В октябре-ноябре такие же встречи в аналогичном формате будут повторно проведены в каждом Айлок-Моту, также с организацией прямых эфиров. Это позволит определить, были ли решены вопросы, озвученные гражданами в мае-июне. Отдельно обращаюсь к руководителям на местах. Во время моей поездки в Ошскую область стало очевидно, что большинство поднятых населением проблем можно было решить на вашем уровне. Безусловно, есть вопросы, которые не решаются месяцами или даже годами. Если вопрос спорный и вы опасаетесь брать на себя ответственность, рассматривайте его на месте, выслушивайте стороны, совместно обсуждайте и принимайте справедливое решение. Однако предупреждаю заранее, попытки формально переложить ответственность на центр недопустимы. Если проблемы, озвученные весной, не будут решены до осени, прошу не обижаться. Губернаторы и все причастные руководители будут привлечены к ответственности. Мы назначаем вас на должности, доверяя вам, рассчитывая на ваш профессионализм, организаторские способности и способность служить народу и развивать регионы.
3: Если вы не оправдываете это доверие, не стремитесь к развитию территории и работаете формально, будут приняты соответствующие меры. Это требование не только мое, но и народа и времени. Поэтому прошу, не игнорируйте проблемы, озвученные на встречах. Решайте их оперативно. Не уклоняйтесь от ответственности. Каждый из вас, от главы Айл-Акмату до Акима, руководителя области и сотрудников местных подразделений министерств, должен помнить, что пришел служить народу. На осенних встречах будет отдельно рассмотрено, почему те или иные вопросы не были решены. Можно ли было их решить на местном уровне или нет. Если действительно вопрос не решается на областном уровне, он должен быть направлен в администрацию президента или в кабинет министров. Еще раз подчеркиваю, нерешаемых вопросов нет. Решайте их на местах. Жду от вас конкретных результатов. Уважаемые соотечественники,
2: следите за утвержденным графиком, узнавайте, когда и где будут проходить встречи в вашем АИЛ Акмоту, приходите и озвучивайте свои проблемы. При необходимости берите с собой все соответствующие документы, четко излагайте свои вопросы руководителям и добивайтесь их решения. Учитывая, что встречи будут проходить в прямом эфире, прошу соблюдать порядок и проявлять культуру поведения.
0: Итак, рабочая поездка президента Садыра Джапарова в Ошскую область, посещение нескольких районов и, что самое интересное, встреча и общение с местным населением вскрыли большой объем недостатков и тех нерешенных проблем, которые не решали руководители органов местного самоуправления. Акимы и главы Айлокмету не всегда справляются со своими задачами и обязанностями, не всегда исполняют обращения и просьбу населения. В итоге люди вынуждены обращаться с письмами в кабинет министра страны, а при случае их президенту. Вот какое мнение высказал доктор юридических наук профессор Кайрат Усманалиев.
4: Одним из, так сказать, результатов новой, скажем так, вертикали власти президентской республики, мы видим, что пошли большие хорошие результаты в сфере экономики. Это вот один из ожидаемых на самом деле результатов, которые мы, когда, так сказать, обсуждали проект новой конституции в 2021 году и когда принимали, вот это было одно из очевидных потенциальных, значит, возможностей. И мы сейчас это все видим. Это не может не радовать. Ну, тем более, что скоро в этом году очень крупные мероприятия. Это и Всемирные игры кочевников, и ШОС под председательством. Что-то мы председательство целый год будет здесь саммит проходить. Вот, и я думаю, что гости, лидеры наших дружественных стран, они тоже поочию увидят там и новый стадион, и вообще как город преобразился. Поэтому это все очень радует. Но должен сказать, что вот если вы посмотрите Конституцию, поскольку у нас, я простым языком буду объяснять, поскольку я уже много лет занимаюсь комментарием конституционному праву, вообще другим отраслям права. Есть органы государственной власти, центральные органы государственной власти, да, то есть это та вертикаль, на вершине которой находится наш господин президент. Это, соответственно, три ветви власти: законодательная, исполнительная и судебные власти. Ну, еще можно условно добавить контрольно-надзорные, это органы со специальным статусом, как прокуратура, счетная палата, ну и другие органы, они в отдельной главе выделены. Но вот четвертый раздел специально от Конституции, он так и называется, раздел четвертый, местное самоуправление. То есть и Конституция, как и большинство Конституций других стран, они вот разграничивают, чтобы было понятно. Есть органы центральной власти, государственной власти, есть органы местного самоуправления. Вот вы сейчас в подводке об этом сказали, что действительно очень много вопросов так называемого местного значения, это те вопросы, которые актуальны для той или иной местности, ну, скажем так, Аильного Аймака, или района, скажем так, или области, но которые не связаны, так сказать, с вопросами жизнедеятельности в целом государства на высоком уровне, на центральном уровне, или с другими районами, да. Вот. Мы видим, что у нас, да, она существует, это объективно, что отдельные, скажем так, области в силу сложившихся исторически, может быть, значит, условий, они не совсем равномерно развиты. Да? Угу. То есть где-то есть большое количество населения, да? Есть такие районы, там, скажем так, Красуйский или Сокологский, где там больше 200 тысяч. Только в одном районе, да. Есть области, в которых и до 200 тысяч не дотягивает. Есть области целые, да. Есть районы, значит, или области, которые там, где были еще со времен там, Советского Союза, какие-то крупные, значит, предприятия, да, которые градообразующие, скажем так, да. Где-то больше полезных ископаемых, где-то там золото добывают. Ну, сейчас вот, допустим, тот же Джируй, да, очень сильный, мощный проект, который я думаю, еще очень долгое время будет оказывать влияние на местные, так сказать, на регион в целом. Есть регионы, где таких ископаемых нет, таких крупных инфраструктурных проектов нет. Поэтому они все, значит, они все разные у нас. Но, тем не менее, ну, конечно, есть вопросы, которые общего плана, да. Ну, если, извините меня, людям негде погулять, значит, если парка нету элементарного, да, нету каких-то досуговых учреждений, да, ну, скажем так, детям ходить какие-то секции, спортзалы. Если есть какие-то, ну, такие вот лежащие на поверхности, конечно, люди могут ставить вопрос об этом. И здесь это уже государственная политика, где-то какие-то, значит, аймаки или районы, или некоторые города, особенно малые города наши, да, не нуждаются где-то в поддержке, в дотации, шундайдавар. Есть районы, которые вносят очень большую, не лепту, это не трудно сказать, конечно, большой вклад в налоговую, скажем так, составляющую вообще всей страны, да, есть те, которые, к сожалению, не могут этого сделать. Вот поэтому, значит, в каждой области у нас вот учрежден, и вот, чтобы закончить эту мысль, поэтому есть местное самоуправление, органы местного самоуправления, которые состоят тоже из представительских органов власти, это местные депутаты. Сам был один срок депутатом Аильного Кенеша, и знаю, какие такие вопросы, которые могут... И возникают какие-то вопросы классические для всех и есть особенные, скажем так, с учетом специфики. Вот. Есть органы исполнительные, это муниципальные власти, да, это, соответственно, начиная там от, если Айлбаши, Айлукмету, потом, значит, акимы, ну, естественно, заместители, представители районной администрации. Вот полномочные представители президента Кыргызской Республики, как вы сказали, в регионах, в областях, получается, они, значит, они являются высшими должностными лицами, занимающими высшие политические должности, но на уровне вот этой своей области. Их полномочия, я напомню, если кто-то забыл, после того, как была принята новая редакция Конституции, значит, начали носить изменения в разные законы, появились новые законы, вот, в связи с этим появились указы. И вот в 2021 году, в 15 июля, за номер 302 вышел указ президента вот об учреждении как раз этого института полномочных представителей президента в областях, которые упразднили, соответственно, бывший институт полномочных представителей правительства. У нас сейчас же не правительство, еще и Кабмин, да? Вот. Что интересно, согласно этому указу, оно утвердило положение об этих самых полномочных представителях, а также положение, значит, об аппарате этого полномочного представителя. И там достаточно большие полномочия, на самом деле, вот, предоставлены, потому что это полномочный представитель. Даже вот название, да, вот вы видите, да, полномочный представитель президента вот в данном, как вы говорите, регионе или области. Очень много полномочий, ну, в первую очередь он несет ответственность за все, что происходит в этой самой области. Это и взаимодействие, и контроль органов местной власти, органов и тех вот, ну, естественно, вот органы центральной власти, они имеют определенные, скажем так, свои представительства и там на уровне области, там районов и так далее. Он координирует, он взаимодействует. У него практически все полномочия. Вот если кому интересно, посмотрите, я назвал этот указ, он в интернете есть, в системе этой информации Минюста. Вот. Хорошие полномочия. Другой вопрос, как они, эти полномочия, реализуются.
0: Отметим, до начала июня в каждом Айлукмету будут проходить встречи с населением. Местные жители должны приходить с вопросами и письмами, которые не смогли озвучить ранее. В октябре и ноябре такие встречи повторятся для анализа выполненной работы. Об эффективности такой работы высказал мнение и политолог Айболот Айдосов.
5: В последнее время есть небольшой такой вакуум, можно сказать, связанный вот с работой именно министерств, с работой ведомств, управлений. Может быть, это то, что какая-то бюрократизация, сложность получения информации, доступа к информации. И вот этот проект направлен на то, чтобы эти все проблемы решить, продемонстрировать не просто работу кабинета министров, но и благодаря вот этой платформе задать те вопросы, которые сегодня есть в обществе, на которые есть сегодня общественный запрос, задать эти вопросы напрямую у людей, которые непосредственно принимают политические решения, непосредственно отвечают за целые отрасли, направления. И это очень важно. И, конечно, здесь нужно отметить именно вот этот формат, непривычный формат, когда вот пресс-конференция или брифинг, когда уже какой-то есть заранее спланированный сценарий, даже спланированные вопросы. А здесь именно возможность вот в процессе изучать работу кабинета министров, государства, в процессе понимать нюансы, особенности, механизмы внутренние, и в тот же момент задать, может быть, и неудобные вопросы, и удобные вопросы. Очень важно, и вы правильно отметили, здесь еще как бы подпоркой для этих мероприятий является еще то, что видение вот информационного освещения, оно вышло за рамки только вот государственных СМИ, традиционных СМИ, имеется в виду телевидение, радио, может быть, информационное агентство. А сегодня они стараются вовлекать еще и какие-то новые формы неформальных распространителей информации в лице вот этих блогеров, которые сегодня достаточно влиятельны в плане формирования общественного мнения, потому что у каждого блогера есть своя определенная аудитория, люди, которые непосредственно у них получают информацию, для них они являются источником информации, их позиции, их мнение зачастую даже важнее для них, чем вот официальная позиция государственных СМИ или оппозиционных СМИ. И это, конечно, радует, что сегодня государство, люди, которые работают в направлении информационной политики, эти все вещи понимают и стараются добавлять этих людей тоже вот в этот пул, который сегодня будет активно освещать работу кабинета министров. Важно, конечно, тут понимать, что сами министры, сами руководители не должны ожидать, что их будут хвалить, либо их будут сильно бить и критиковать. Тут еще есть, конечно, внутренняя проблема в том плане, что люди, которые занимают достаточно высокие посты, они окружают себя большой командой, большими такими уровнями. И зачастую, чтобы добраться до них, зачастую, чтобы получить от них информацию, для простых журналистов и блогеров становится очень сложно. И это палка о двух концах, потому что из-за того, что к ним нет доступа со стороны СМИ, у руководителей складывается впечатление, что у них замечательно все идет, работа прекрасно движется, результаты, отчеты и так далее. Но сегодня, если вот среди этих журналистов окажутся люди с критическим мышлением, люди, которые постараются как-то подойти к этому с другой стороны, то может оказаться очень много интересных вопросов, интересных ситуаций. И сегодня очень важно, чтобы эти руководители с пониманием отнеслись к этому, и в тот же момент проводили работу в том направлении, куда будут заданы вопросы. И это очень важно, потому что просто проигнорировать, пропустить мимо ушей, либо сказать, что это нас не касается, и там ответственность переложить на другое ведомство, это все они умеют. Это все они умеют делать. Но вот в складывающейся ситуации важно брать на себя ответственность и прямо отвечать на вопросы. А если нет ответов, то решать эти вопросы так, чтобы они появились.
0: Не секрет, президент предупредил, что если проблемы не будут решены до осени, местные власти понесут ответственность. Руководители должны активно взаимодействовать с населением и использовать потенциал региона для его развития. Президент Садыр Джапаров на уходящей неделе в четверг 14 мая провел встречу с главами делегаций, участниками 21-й встречи секретарей Совета Безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Приветствуя участников, глава государства подчеркнул особую значимость 21-й встречи как центрального события в сфере безопасности в рамках ШОС в 2026 году. В своем выступлении Садыр Джапаров обозначил основные вызовы, с которыми сегодня сталкиваются страны ШОС. Среди них рост геополитической напряженности, вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, а также транснациональные угрозы, включая терроризм, сепаратизм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и кибератаки. Президент подчеркнул, что Кыргызстан последовательно выступает за политико-дипломатические методы урегулирования международных противоречий. По его словам, даже самый сложный диалог предпочтительнее вооруженного противостояния. Особое внимание глава государства уделил принципам шанхайского духа – взаимному уважению, доверию, учету интересов друг друга и неделимости безопасности. Как подчеркнул президент, именно эти принципы являются основой устойчивой стабильности и долгосрочного сотрудничества на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.
6: Весьма рад возможности встретиться с вами в период, когда наша страна выполняет ответственную миссию председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Председательство Кыргызской Республики проходит в знаковый и во многом исторический период, в год 25-летия со дня создания нашей организации. Этот важный этап мы проводим под девизом «25 лет ШОС» вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию, отражая в нем наше общее стремление к укреплению доверия, единству и поступательному развитию. Особо хотел бы отметить, что организация продолжает оставаться важной платформой для координации усилий государств-членов в сфере обеспечения региональной безопасности, укрепления стабильности и развития взаимовыгодного сотрудничества. В текущем году запланирован ряд значимых мероприятий, которые призваны придать дополнительный импульс дальнейшему развитию многопланового сотрудничества. И, конечно же, 21-я встреча секретарей Совета Безопасности является одним из важных мероприятий ШОС в сфере безопасности в 2026 году. Сегодня в условиях стремительно меняющейся международной обстановки вопросы безопасности приобретают особую значимость. Мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами от международного терроризма и экстремизма до киберугроз, транснациональной преступности и нестабильности в отдельных регионах. ШОС продолжает оставаться важной площадкой для координации усилий государств-членов в сфере обеспечения региональной безопасности, укрепления стабильности и развития взаимовыгодного сотрудничества. Организация утвердилась как многостороннее объединение и последовательно отстаивает миропорядок, основанный на международном праве при центральной роли ООН. Уверен, что подписанные на прошлом саммите ШОС в Тяньзине соглашение об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры, включающего Центр информационной безопасности и Центр по противодействию транснациональной организованной преступности, расположенный в городе Бишкек, а также учреждаемого в городе Душанбе антитеррористического центра ШОС, являются значимым вкладом стран в достижение основных целей нашей организации, поддержание мира и безопасности, укрепление взаимного доверия и развитие взаимовыгодного сотрудничества в регионе. Эти решения наглядно демонстрируют способность государств-членов, руководствуясь шанхайским духом, находить взаимоприемлемые решения по наиболее чувствительным вопросам, тем самым укрепляя архитектуру региональной стабильности, добрососедства и долгосрочного развития. Кыргызская Республика, как государство, председательствующее в ШОС, придает особое значение развитию практического взаимодействия в сфере безопасности. Особое внимание следует уделить укреплению потенциала в борьбе с международным терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. В этом контексте важную роль продолжает играть региональная антитеррористическая структура организации. Не менее значимой задачей является обеспечение информационной безопасности, противодействие новым формам гибридных угроз, а также защита критически важной инфраструктуры. Совместными усилиями мы последовательно развиваем взаимодействие в сфере обеспечения мира и стабильности, укрепляем меры доверия и расширяем практическое сотрудничество, направленное на эффективное противодействие современным вызовам и угрозам. Уверен, что достигнутые вами договоренности будут способствовать дальнейшему укреплению общей безопасности на пространстве ШОС.
0: Итак, в резиденции Алларача в Бишкеке прошло 21-е заседание секретарей Совета безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Это заседание является стратегически важным мероприятием в обеспечении региональной безопасности. Встреча прошла в рамках председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества. Отметим, что юбилейная 20-я встреча секретарей Совета безопасности государств-членов ШОС состоялась в прошлом году в Пекине. О достигнутых договоренностях рассказал секретарь Совета безопасности Кыргызской республики Адилет Орозбеков. По его словам, участники встречи подчеркнули, что ШОС не является союзом, деятельность которого направлена против других государств и регионов и остается открытой для широкого сотрудничества.
7: Только что мы были приняты президентом Кыргызской республики, уважаемым Садыром Нургуджиевичем Джапаровым, который обозначил актуальные вызовы и угрозы, влияющие на обеспечение безопасности в пространстве ШОС и определил основные направления развития сотрудничества в этой области.
8: Главы делегации выступили за урегулирование существующих противоречий исключительно мирным путем на основе диалога, взаимного уважения и учета законных интересов всех сторон в соответствии с нормами международного права и принципами сустава ООН. Особое внимание участники уделили укреплению координации в борьбе с тремя силами зла – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
0: Отмечу, что стороны подтвердили принципиальную позицию о недопустимости применения силы на Ближнем Востоке и выступили за становление Афганистана как суверенного, нейтрального, мирного государства, свободного от террористических угроз, войны и наркотиков. Участники встречи высоко оценили председательство Кыргызстана в региональной антитеррористической структуре ШОС. Также обсуждался вопрос преобразования РАЦ в универсальный центр противодействия вызовам и угрозам безопасности. Отмечу, что Шанхайская организация сотрудничество было основано 15 июня 2001 года. На сегодняшний день организация объединяет 10 государств: Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Президент Садыр Джапаров минувшую пятницу 15 мая с рабочим визитом побывал в Республике Казахстан. Отмечу, что в рамках рабочего визита президент Садыр Джапаров принял участие в работе неформального саммита глав государств Организации Тюркских Государств. В работе саммита приняли участие главы государств-членов ОТГ, Кыргызстана, Азербайджана, Казахстана, Турции и Узбекистана, а также главы государств-наблюдателей ОТГ и генеральный секретарь организации. В рамках мероприятия, посвященного теме искусственный интеллект и цифровое развитие, глава государства представил опыт Кыргызстана в области законодательного регулирования, цифровой трансформации, внедрения государственных цифровых платформ и электронных услуг для граждан, а также развития цифрового образования. Особое внимание было уделено совместным проектам в рамках ОТГ, включая создание цифрового транспортного коридора, внедрение электронных документов для международных перевозок, а также развитие сотрудничества в сфере цифровой экономики. Отмечается, что данный саммит стал важным этапом укрепления сотрудничества между тюркскими государствами в области искусственного интеллекта и цифровых технологий. Напомню, что Организация Тюркских Государств – это международная организация, созданная для укрепления сотрудничества между тюркскими странами. Основные цели ОТГ включают создание благоприятных условий для торговли, инвестиций между странами-участницами, поддержку тюркского языка, традиций и культурных ценностей, научных исследований и обмен опытом в области образования, обсуждение и согласование позиций по важным международным вопросам. В состав ОТГ входят 5 государств – Узбекистан, Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан, а также Туркменистан и Венгрия в качестве наблюдателей. Напомню, в эфире Биринчи радио программа «Кыргызстан сегодня». стране стартовал новый медиапроект администрации президента «Открытый кабинет. Территория ответственности». В его рамках представители СМИ получают возможность сопровождать руководителей государственных органов в течение рабочего дня и наблюдать за реализацией государственных проектов на местах. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев в рамках медиапроекта «Открытый кабинет территории ответственности» на уходящей неделе провел рабочее совещание в ситуационном центре администрации президента. В ходе совещания глава Кабинета министров детально ознакомился с актуальными макроэкономическими показателями и социально-экономической ситуацией в регионах страны. С использованием цифровых инструментов ситуационного центра был проведен мониторинг исполнения бюджета. Ход реализации инфраструктурных проектов, включая 113 ключевых промышленных объектов. Особое внимание было уделено вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации. Приоритетным вопросом повестки дня стала ликвидация последствий разрушительных селей, сошедших в Баткенской и Джалабадской областях. Адылбек Касымалиев, используя систему видеонаблюдения и оперативные данные с мест, оценил масштабы ущерба, нанесенного жилому сектору, дорогам и ирригационным сетям.
9: Необходимость оперативного реагирования на стихийные бедствия. Поручение профильным государственным органам провести полные и точные расчеты по восстановлению поврежденной инфраструктуры и оценке материального ущерба пострадавшему населению.
0: По итогам совещания Адылбек Касымалиев дал ряд конкретных поручений по усилению контроля за реализацией государственных программ и повышению эффективности работы ситуационного центра как инструмента прогнозирования и оперативного реагирования. Напомню, что проект «Открытый кабинет» направлен на информирование общества о методах работы руководства страны и инструментах контроля за исполнением государственных задач. Далее глава Кабмина в рамках медиапроекта «Открытый кабинет» ознакомился со строительством жилого комплекса государственной ипотечной компании в городе Кант. Сейчас на территории площадью 60 гектаров ведется строительство современного жилого комплекса из семиэтажных домов. Всего проект предусматривает возведение 5250 квартир. Помимо жилых домов здесь планируется строительство социальной инфраструктуры, детских площадок, парковочных зон, объектов бытового обслуживания и озелененных территорий. Как отмечается, проект станет одним из крупнейших жилищных объектов региона и позволит обеспечить жильем тысячи семей. И в этот же день председатель Кабинета министров передал Министерству просвещения страны 91 служебный автомобиль. По словам главы Кабмина, на закупку автомобилей отечественного производства марки «Chevrolet Tracker» было направлено более 178 миллионов сомов. Касымалиев отметил, что труд работников сферы образования заслуживает высокой оценки со стороны общества, а передаваемый транспорт – поможет повысить мобильность и эффективность работы на местах. Кроме того, служебные автомобили были переданы и Государственному агентству по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.
10: Сегодня государство последовательно создает условия для эффективной работы работников образования и государственных служб. Особенно важно поддерживать специалистов, которые трудятся в регионах и отдаленных районах страны. Передаваемые автомобили помогут оперативно выезжать на места, контролировать ситуацию, быстрее решать организационные вопросы и сократить лишние административные расходы. Мы и дальше будем уделять внимание улучшению условий труда работников социальной сферы и государственных учреждений.
0: Также глава Кабмина ознакомился с реконструкцией дворца спорта имени Куджумкула. Сейчас на объекте продолжаются масштабные ремонтно-восстановительные работы. Проект предусматривает обновление фасада здания, модернизацию инженерных систем, ремонт внутренних помещений, зрительских трибун и спортивной инфраструктуры. Как отмечается, после завершения реконструкции дворец спорта сможет принимать международные соревнования и крупные культурно-массовые мероприятия. Позже Адылбек Касымалиев рассказал журналистам о своей рабочей поездке по Иссык-Кульской области, которая также прошла в рамках медиапроекта «Открытый кабинет. Территория ответственности».
10: Во время своей поездки в Иссык-Кульскую область я ознакомился с подготовкой площадок для этнокультурных мероприятий. Также я осмотрел Центр развития этнокультуры и ипподром, где обсуждалась модернизация объекта перед международными состязаниями. Особое внимание было уделено подготовке к проведению в селе Баед чемпионата мира UIM F1 H2.0 Гран-при Кыргызстана Иссык-Куль-2026. Также я посетил культурный центр «Рух-Орда», который станет площадкой для официальных мероприятий в рамках заседания Шанхайской организации сотрудничества и Всемирных игр кочевников. Сегодня в Бишкеке и Чуйской области мы также ознакомились с реализацией ряда инфраструктурных и социальных проектов, строительством дорог, жилья, мостов, школ и спортивных объектов. Все эти проекты напрямую влияют на качество жизни граждан, поэтому государство держит их реализацию на особом контроле.
0: Напомним, что в стране 13 мая официально стартовал новый медиапроект администрации президента «Открытый кабинет территории ответственности». Его главная цель – сделать работу государственных органов более открытой и понятной для общества. Проект предусматривает новый формат взаимодействия власти и средств массовой информации. Теперь журналисты и блогеры смогут сопровождать руководителей государственных органов в течение всего рабочего дня, наблюдая за тем, как принимаются решения, как проходит инспекция объектов и как решаются вопросы непосредственно на местах. Отмечается, что сегодня общественный запрос на прозрачность власти становится все более актуальным. Итак, уважаемые радиослушатели, вашему вниманию была программа «Кыргызстан сегодня».

Вы слушаете Биринчи Радио. В эфире программа «Диалог со временем». У микрофона Канат Султакеев. В наших выпусках мы рассказываем о событиях, происходивших в Кыргызстане, о судьбах людей, о документах и письмах, сохранившихся в архивах страны. Это страницы прошлого, которые помогают понять, как формировалась история, какие решения принимались и какой ценой они давались. Диалог со временем – это история, которую важно знать и помнить, потому что прошлое не исчезает бесследно. Оно живет в нашей культуре, в традициях и выборе, который мы делаем сегодня. Понимая прошлое, мы учимся бережно относиться к настоящему и осознанно смотреть в будущее, передавая эту память следующим поколениям. Сегодня история одной награды. Награды, которая была присуждена, но так и не была вручена. Иногда в архивных делах между сухими строками приказов и номерами фондов скрываются судьбы людей. Лист бумаги, печать, подпись и имя человека, который воевал, прошел фронт и вернулся домой. Сегодня мы расскажем о Викторе Улескове. Он родился 4 апреля 1923 года во Фрунзенской области Киргизской ССР. В августе 1941 года был призван сталинским районным военкоматом. Ему было всего 18 лет. Во время войны Виктор Улесков служил в гвардейских подразделениях. Он воевал в составе 341-го гвардейского стрелкового полка, прошел тяжелые фронтовые дороги и участвовал в боях.

0: боевых операциях. В наградных документах сохранились приказы о его награждении. 22 февраля 1944 года он был награжден орденом Красной Звезды. 4 июля 1944 года еще одним орденом Красной Звезды, а 4 сентября 1944 года третьей наградой. Гвардии лейтенант, командир, офицер, прошедший войну. Но в архиве есть еще один документ. 6 апреля 1985 года юбилейная картотека награждений. Согласно документу, Виктору Матвеевичу Улискову был присужден орден Отечественной войны первой степени. Однако награда так и не была вручена. Сегодня самого ветерана уже нет в живых. О том, как находят такие документы и возвращают забытые награды, рассказывает руководитель объединения «Память народа» Эль-Эстейт Татьяна Владимирова.
1: Опять же, вот из документов, по которым мы пытались проследить весь боевой путь его, приказом 119-й гвардейской стрелковой дивизии, Режецкой дивизии, от 4 сентября 1944 года значится, что от имени Президиума Верховного Совета Союза СССР за образцовое выполнение боевого задания командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть, мужество, героизм наградить гвардии лейтенанта Улискова Виктора Матвеевича, командира пулеметной роты 341-го гвардейского стрелкового полка. Далее из документов значится, что он был демобилизован в марте 47-го года, вернулся в Кыргызстан и в апреле 1985 года, то есть к 40-летию победы в Великой Отечественной войне, Улисков Виктор Матвеевич по представлению Московского райвоенкомата села Беловодское был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Больше никакой информации о нем нет. Поэтому мы обратились в село Беловодское, я написала казачество, казакам. Они, в свою очередь, обратились в сельскую администрацию в Айлык-Муту. Ну, вот сейчас работа идет. Мне вот пришло буквально 2 дня назад сообщение, что в селе установлено 3 семьи по фамилии Улисков. 2 семьи являются однофамильцами, а 1 семья выехала в Россию, выбыла. Вот сейчас идет работа по установлению места жительства этой семьи и работа с теми семьями, которые остались в селе Беловодское. Поэтому наш поисковый отряд просит откликнуться родственников Улискова Виктора Матвеевича, чтобы передать награду родственникам. А поисковики из Кировской области ждут, чтобы можно было передать награду. Потому что, вы знаете, для поисковиков очень важно, чтобы все же награда нашла своего героя. Возможно, он и получил эту награду. При каких обстоятельствах она была утеряна?
0: По словам поисковиков, подобные истории не редкость. В архивах до сих пор находятся документы о наградах, которые по разным причинам не были вручены ветеранам. Сегодня работа по поиску таких наград продолжается, говорит руководитель объединения «Память народа» Татьяна Владимирова.
2: Татьяна Ивановна, ну я как понял, что еще, наверное, есть и другие вот такие истории, которые, к сожалению, вы не можете связаться с близкими родственниками других участников Великой Отечественной войны.
1: Вы знаете, вот буквально в декабре 24 года по приглашению поискового движения России в Москве, мы сотрудничаем с поисковым движением России, наш отряд ежегодно по приглашению поискового движения выезжает в места боев на раскопки. Вот уже на протяжении нескольких лет мы работаем в Калужской области, Западный фронт, Варшавское шоссе в районе Зайцевой горы, где воевала наша 385-я стрелковая дивизия, которая формировалась в 1941 году во Фрунзе. И к нам несколько лет назад обратились жители Бишкека, сейчас они проживают в городе Калининграде, у которых тоже был орден Отечественной войны второй степени. Был очень долгий путь, и мы эту награду в декабре 24 года на конференции «Судьба солдата» передали родственникам внучатой племянницы героя и праправнукам. А еще момент нашего города. В декабре 2024 года в Воскресенском соборе внучатая племянница Нелли Александровна ее зовут, обратилась по розыску ее дедушки Гончарова Дмитрия Николаевича и Березина Ильи Тимофеевича, который был признан из Калининского района, сейчас это Джаивский район. Это был младший лейтенант летчик 79-го гвардейского штурмового авиационного полка. И в октябре 44-го года он погиб в Польше. Вернее, он был сбит артиллерией противника. Мы все документы Нелли Александровне передали по Березину и Гончарову. Но, вы знаете, нам, поисковикам, не давала покоя вот эта формулировка «был сбит». В некоторых документах написано «погиб», но место гибели мы не нашли. В апреле 25-го года, накануне 80-летия Победы, проходила большая акция у памятника блокадников Ленинграда «Возвращением имени». Мы передали документы, но поиск все же продолжили. Опять же, при помощи поисковиков России, Геннадий Полубидов из Пятигорска, мы выяснили, что с ним был в самолете воздушный стрелок Фирсов Василий Трофимович. И он также по документам Центрального архива Министерства обороны числился погибшим, то есть сбитым в том же районе, где и младший лейтенант Гончаров. Но дальше, опять же, очень много документов, это такой долгий-долгий кропотливый путь. Мы выяснили, что Фирсов Василий Трофимович вернулся с фронта и проживал в Рязанской области в селе Поляны. Вот сейчас мы работаем по Фирсову Василию Трофимовичу, вышли на его внучку, правнучку, которые собирают материал. Фирсова Василия Трофимовича, к сожалению, уже нет живых, но он тоже в 1985 году был награжден орденом Отечественной войны. Значит, он на тот момент был жив. И вот сейчас пытаемся собрать весь материал, чтобы все же справедливость, правда, восторжествовала. Возможно, и младший лейтенант Гончаров Дмитрий Николаевич тоже был сбит, погиб, не погиб, катапультировались, пока вот изучаем все документы. И я очень прошу жителей, если кто-то знает Нелли Александровну, к сожалению, она не оставила своей фамилии. Есть номер телефона, но она не отвечает пока. Очень просим связаться с нами, с поисковиками.
0: Пока мы открываем архивные дела, прошлое продолжает говорить с настоящим. Это была программа «Диалог со временем». У микрофона был Канат Султакеев.
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
4: Бишкекте саат 15.

0: Бішкеке 19:00.
1: Здравствуйте! В эфире Беренче Радио с наиболее значимыми событиями уходящей недели. Еженедельная программа «АПТА». В студии у микрофона Ирина Егенбаева. Итак, чем запомнилась эта неделя? Кыргызстан последовательно выступает за политико-дипломатические методы урегулирования международных противоречий. Президент Садыр Жапаров встретился с участниками 21-й встречи секретарей Советов безопасности государств ШОС в Бишкеке.
2: Председательство Кыргызской Республики проходит в знаковый и во многом исторический период, в год 25-летия со дня создания нашей организации.
1: Снижение бюрократических барьеров и оперативное решение насущных проблем на местах. По инициативе президента Садыра Жапарова началась серия встреч местных властей с гражданами.
3: Очень много вопросов так называемого местного значения. Это те вопросы, которые актуальны для той или иной местности, района, скажем так, или области, но которые не связаны, так сказать, с вопросами жизнедеятельности в целом государства на высоком уровне.
1: Сделать работу исполнительной власти максимально прозрачной и продемонстрировать новую культуру государственного управления. На уходящей неделе стартовал новый медиапроект «Открытый кабинет. Территория ответственности».
4: Сегодня государство последовательно создает условия для эффективной работы работников образования и государственных служб. Мы и дальше будем уделять внимание улучшению условий труда работников социальной сферы и государственных учреждений.
1: Обо всех этих событиях далее в еженедельной программе АПТА. 25-летие Шанхайской организации сотрудничества, новые горизонты организации под председательством Кыргызстана. Для республики Шанхайская организация сотрудничества открывает возможности, о которых на ранних этапах независимости можно было лишь мечтать. Кыргызстан получил доступ к огромному региональному рынку, где проживают миллиарды людей. В 2025 году председательство в ШОС перешло к Кыргызстану. Тема «25 лет ШОС вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию» отражает преемственность повестки дня и устремленность в будущее. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне. К своему 25-летнему рубежу ШОС прошла путь от объединения 6 государств-членов до крупнейшей трансрегиональной организации в мире. В августе 2026 года в Бишкеке пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором ожидается участие президентов государств-членов организации. В этом году саммит совпадает с 25-летним юбилеем ШОС. Президент Садыр Жапаров на уходящей неделе, 14 мая, встретился с участниками 21-й встречи секретарей Советов безопасности государств ШОС в Бишкеке. О чем говорили на этой встрече, далее в материале. Президент Садыр Жапаров провел встречу с главами делегации, участниками 21-й встречи секретарей Советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Приветствуя участников, глава государства подчеркнул особую значимость 21-й встречи как центрального события в сфере безопасности в рамках ШОС в 2026 году, которая проходит в Бишкеке. Садыр Жапаров обозначил основные вызовы, с которыми сегодня сталкиваются страны Шанхайской организации сотрудничества. Среди них рост геополитической напряженности, вооруженные конфликты на Ближнем Востоке, а также транснациональные угрозы, включая терроризм, сепаратизм, экстремизм и незаконный оборот наркотиков.
2: Весьма рад возможности встретиться с вами в период, когда наша страна выполняет ответственную миссию председательства в Шанхайской организации сотрудничества. Председательство Кыргызской Республики проходит в знаковый и во многом исторический период, в год 25-летия со дня создания нашей организации. Этот важный этап мы проводим под девизом «25 лет ШОС вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию», отражая в нем наше общее стремление к укреплению доверия, единству и поступательному развитию. Особо хотел бы отметить, что организация продолжает оставаться важной платформой для координации усилий государств-членов в сфере обеспечения региональной безопасности, укрепления стабильности и развития взаимовыгодного сотрудничества. В текущем году запланирован ряд значимых мероприятий, которые призваны придать дополнительный импульс дальнейшему развитию многопланового сотрудничества. И, конечно же, 21-я встреча секретарей Совета Безопасности является одним из важных мероприятий ШОС в сфере безопасности в 2026 году.
1: Президент подчеркнул, что Кыргызстан последовательно выступает за политико-дипломатические методы урегулирования международных противоречий. По его словам, даже самый сложный диалог предпочтительнее вооруженного противостояния. Особое внимание глава государства уделил принципам шанхайского духа – взаимному уважению, доверию, учету интересов друг друга и неделимости безопасности. Как подчеркнул президент, именно эти принципы являются основой устойчивой стабильности и долгосрочного сотрудничества на пространстве Шанхайской организации сотрудничества.
2: Подписанные на прошлом саммите ШОС в Тяньцзине соглашение об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности на базе региональной антитеррористической структуры, включающего Центр информационной безопасности и Центр по противодействию транснациональной организованной преступности, расположенный в городе Бишкек, а также учреждаемого в городе Душанбе антитеррористического центра ШОС, являются значимым вкладом стран в достижение основных целей нашей организации – поддержание мира и безопасности, укрепление взаимного доверия и развитие взаимовыгодного сотрудничества в регионе. Эти решения наглядно демонстрируют способность государств-членов, руководствуясь шанхайским духом, находить взаимоприемлемые решения по наиболее чувствительным вопросам, тем самым укрепляя архитектуру региональной стабильности, добрососедства и долгосрочного развития.
1: В свою очередь, главы и представители делегации государств-членов ШОС высказали мнение по актуальным вопросам региональной и международной безопасности, подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления взаимодействия в борьбе с современными вызовами и угрозами, а также выразили готовность к расширению сотрудничества в рамках организации в духе взаимного доверия и партнерства. Напомню, в августе 2026 года в Бишкеке пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором ожидается участие президентов государств-членов организации. В этом году саммит совпадает с 25-летним юбилеем ШОС. К своему 25-летнему рубежу ШОС прошла путь от объединения 6 государств-членов до крупнейшей трансрегиональной организации в мире. Голос ШОС с каждым годом все более убедительно звучит на международной арене, обретая черты системной модели межгосударственного партнерства в глобальном измерении. В 2025 году, напомню, председательство в ШОС перешло к Кыргызской республике. Тема «25 лет ШОС вместе к устойчивому миру, развитию и процветанию» отражает преемственность повестки дня и устремленность в будущее. ШОС сегодня – это регион, где, несмотря на глобальную нестабильность на внешнем контуре и кризисы, наблюдается уверенный экономический рост, реализуются крупные инфраструктурные проекты и активно развиваются транспортные коридоры. Говорит директор Центра анализа международных отношений Дипломатической академии Министерства иностранных дел Кыргызской Республики Эдиль Осмонбетов.
5: ШОС в действии, да, продвижение шанхайского духа и, соответственно, действия, какие будут предприниматься. Здесь надо открыть один вопрос большой, да, вот с 2001 года по наши дни ШОС, он в разные структуры формировался, надо говорить, что это не оборонный союз, это международная региональная организация. И основная цель все-таки есть, вот, во-первых, это создавалось это укрепление границ, да, доверие вокруг границ. И такая вторая большая тема, как китайцы ее называют, три китайских зла. Это вот сепаратизм, терроризм, экстремизм, с которым они должны бороться. И каждая страна повестку дня определяет. У ШОС был такой очень интересный геополитическая история. Очень было много споров. Когда членами в 2017 году стали Индия и Пакистан, Кыргызстан уже возглавлял каждый период, да, вот если брать с 2001 года, то, соответственно, каждая страна, кто председательствует, она поносит свою повестку дня, какие-то свои идеи.
1: Отмечается, что в текущей международной обстановке возрастает роль Шанхайской организации сотрудничества как важной площадки для диалога, согласования позиций и выработки общих подходов к решению актуальных вопросов безопасности. На уходящей неделе с понедельника, 11 мая, по инициативе президента Садыра Джапарова началась серия встреч местных властей с гражданами. Эти мероприятия направлены на снижение бюрократических барьеров и оперативное решение насущных проблем на местах. Каждый руководитель области, района и города начал проводить встречи в соответствии с установленным графиком, позволяя гражданам напрямую озвучивать свои вопросы. Президент ранее подчеркивал необходимость активного взаимодействия представителей власти с населением и предупреждал о возможных жестких мерах в случае игнорирования озвученных запросов. Глава государства акцентировал внимание на важности активного участия граждан, призывая не только поднимать актуальные проблемы, но и вносить конкретные предложения для их решения. Цель таких встреч – выявление нерешенных вопросов на местах, таких как доступ к чистой воде, состояние дорог и строительство образовательных учреждений. Все подробности у Эрмека Актанова.
6: Практически во всех регионах Кыргызстана жители поднимали вопрос социально-экономического характера, состояние инфраструктуры, обеспечение базовыми услугами и развитие сельских территорий. Одной из самых обсуждаемых тем стала проблема чистой питьевой воды. Люди жаловались на устаревшие водопроводные сети, слабое давление воды, частые аварии, отсутствие централизованного водоснабжения в отдельных селах. Во многих населенных пунктах граждане просили ускорить строительство водозаборов и замену старых труб. Не менее актуальной темой стало состояние автомобильных дорог. Жители разных областей сообщали о разрушенных внутренних дорогах, отсутствии асфальта между селами и необходимости капитального ремонта мостов. Особенно часто звучали просьбы о строительстве подъездных дорог к отдельным населенным пунктам, а также установке уличного освещения. В сельских районах граждане поднимали вопросы ирригации, нехватки поливной воды. Фермеры жаловались на изношенные каналы, нехватку насосных станций и плохое распределение воды в сезон полива. В ряде регионов обсуждались необходимость строительства новых водохранилищ и очистки арыков. Жители также просили государственную поддержку сельхозпроизводителей, льготные кредиты, снижение цен на ГСМ, удобрения и семена. Во время встречи много обращений касалось сферы образования. Родители и педагоги поднимали вопросы нехватки школ и детских садов. В отдельных населенных пунктах жители просили построить школы, спортивные залы и обеспечить учебные учреждения современным оборудованием. Большой блок обращений касался здравоохранения. Жители региона говорили о нехватке врачей, медоборудования и автомобилей скорой помощи. Люди просили провести капитальный ремонт сельских ФАПов и больниц, открыть новые медицинские пункты и обеспечить население доступными лекарствами. Молодежь в регионах поднимала проблему безработицы и отсутствия возможностей для трудоустройства. Звучали предложения по строительству новых предприятий, открытию профессиональных учебных центров и созданию условий для развития малого и среднего бизнеса. Например, в Чуйской области жители поднимали вопросы хаотичной застройки новостроек, нехватки инженерных сетей и социальных объектов. При городах Бишкека люди жаловались на проблемы с электричеством, отсутствием канализации и нехватка общественного транспорта. В Нарынской области поднимались вопросы подготовки зимнего периода, обеспечения углем и улучшения условий жизни в высокогорных районах. Жители просили ускорить строительство социальных объектов и улучшить качество мобильной связи и интернета. В ходе встречи полпредпрезидент отметил, что в Акталинском районе уделяется особое внимание. К 93-му району планируется открытие ряда объектов. Кроме того, постепенно решаются вопросы дорожной инфраструктуры. А за счет республиканского бюджета в районе строятся и вводятся в эксплуатацию социальные объекты.
7: С 2013 года в Акталинском районе вопросам развития уделяется особое внимание. Благодаря поручениям президента постепенно решаются проблемы, которые накапливались на протяжении многих лет. Сегодня можно сказать, что ситуация меняется, реализуются новые проекты, открываются объекты, улучшаются условия для жителей. Все озвученные ранее вопросы поэтапно находят свое решение. В этом году мы планируем отметить 90-летие района на достойном уровне, с рядом значимых открытий и позитивными результатами, которые смогут увидеть и оценить сами жители.
6: Одной из поднятых тем стала проблема пастбищных дорог. Житель села Чолок Каин Мамытов сообщил, что у жителей возникают трудности при перегоне скота на пастбище через дорогу Бутокей. Он попросил провести ремонт участка протяженностью около 3,5 километров. По его словам, эта дорога значительно сокращает путь для животноводов.
7: Если есть возможность, хотелось бы, чтобы обратили внимание на нашу ситуацию и помогли. Дело в том, что у нас есть дорога в Батакей, но но она в очень плохом состоянии. Техника практически не проходит. Особенно тяжело становится зимой. Без спецтехники мы фактически остаемся отрезанными. Дорога сложная, добраться можно только с большим трудом, иногда на это уходит почти полдня. Мы уже давно поднимаем этот вопрос, потому что это напрямую влияет на нашу жизнь, на доставку продуктов, доступ к услугам и безопасность. Хотелось бы, чтобы эту проблему все-таки решили и обеспечили нормальные условия для проезда в любое время года.
6: В городе Бишкек жители столицы поднимали вопросы пробок, нехватки парковок, состояния общественного транспорта и загрязнения воздуха. Горожане также говорили о хаотичной застройке, нехватке зеленых зон и необходимости модернизации инженерных сетей. Одной из частых тем стали проблемы дворовых территорий и уличного освещения. Мэр города Бишкек Айбек Гюнушалиев ответил на вопрос об остановках общественного транспорта, на которых размещены точки по продаже кофе и фастфуда вместо комнат для ожидания транспорта. С 11 мая по поручению президента Садыра Джапарова, руководителя областей, главы районов, мэры городов, руководителя Айл-Укмету провели цикл встреч с населением. Данное мероприятие организовано в целях сокращения бюрократии и оперативного решения актуальных проблем на местах. Каждый руководитель, согласно утвержденному графику, провел встречи в регионах, где вопросы граждан были выслушаны в прямом контакте. Как отметил эксперт Хайрат Усманалиев, встречи проходили в открытом формате и транслировались в прямом эфире телеканалов УТРК и ЛТР.
3: Действительно, очень много вопросов так называемого местного значения. Это те вопросы, которые актуальны для того, той или иной местности, района, скажем так, или области, но которые не связаны, так сказать, с вопросами жизнедеятельности в целом государства на высоком уровне, на центральном уровне, или с другими районами. Мы видим, что у нас, да, она существует, это объективно, что отдельные, скажем так, области в силу сложившихся исторических, может быть, значит, условий, они не совсем равномерно развиты. Где-то есть большое количество населения, да? Есть такие районы, там, скажем так, Красуйский или Сокулукский, где там больше 200 тысяч, только в одном районе, да? Есть области, в которых и до 200 тысяч не дотягивают. Есть области целые, да? Они там, на этом вот уровне вот этих самых, так сказать, местных властей должны быть решены. Потому что за то, как идет это обсуждение, оно смотрит вся страна, еще смотрят другие, так сказать, соседи наши. Предложил бы, наверное, вести систему хурултаев на местном уровне. По такому же принципу образуются там саильных, там кенеши, там депутаты, активисты. Но чтобы они проводили до большого хурултая на республиканском уровне, проводили, проблема-то не исчезает, да? Угу. Проводили курултай такого вот областного значения, понимаете, да? И это не запрещено. Это вот в Конституции, вот в разделе 4, там тоже об этом говорится, что такие вопросы могут выноситься местного значения как раз на такие собрания или сходы.
6: Подобная практика регулярного общения власти с населением поможет ускорить решение накопившихся проблем и повысить ответственность местных руководителей перед гражданами. Ремик Актанов, Беринчи Радио.
1: Уважаемые радиослушатели, напомню, что в эфире Беринчи Радио еженедельная программа «Апта». В Кыргызстане стартовал новый медиапроект администрации президента «Открытый кабинет. Территория ответственности». Цель инициативы – сделать работу исполнительной власти максимально прозрачной и продемонстрировать новую культуру государственного управления. Проект позволит обществу увидеть команду кабинета министров в действии за пределами официальных пресс-релизов. В рамках проекта журналисты и блогеры уже начали получать возможность сопровождать руководителей в течение всего дня. Это позволит зафиксировать реальный процесс принятия решений, инспекции проблемных объектов и неформальное общение с экспертами. На уходящей неделе, в среду 13 мая, председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев в рамках данного медиапроекта посетил ряд объектов в Бишкеке, Чуйской и Иссык-Кульской областях. С ним побывал и наш корреспондент Канат Султакеев.
8: Председатель Кабинета министров Адылбек Асамалиев в рамках проекта «Открытый кабинет» 13 мая ознакомился со строительством Северной объездной дороги. Ранее глава Кабмина находился с рабочей поездкой в Иссык-Кульской области и прибыл на объект на вертолете. Во время осмотра строительной площадки Адылбеку Касамалиеву были представлены асфальтовые материалы, используемые при строительстве дороги, а также дорожные карты проекта. В рамках проекта предусмотрено строительство 13 транспортных развязок. 11 из них будут возведены с нуля, еще 2 пройдут капитальную реконструкцию. Кроме того, ведется расширение мостов. Как отмечают специалисты, на данных участках не планируется установка светофоров, что позволит обеспечить непрерывное движение транспорта и снизить количество заторов на въездах в столицу. О ходе реализации проекта рассказал заместитель генерального директора государственного предприятия «Кыргыздортранспроект» Кубанычбек Ормонов.
9: Северная объездная автомобильная дорога города Бишкек, она общая протяженность составляет 33 километра. Это впервые в Кыргызстане мы проектируем, сейчас в данное время строим дорогу первой категории. То есть это первая категория, в данном случае требования к первой дороге первой категории, она не должна пересекаться с другими дорогами, с другими улицами. Поэтому на данной дороге запроектировано 13 дорожных развязок, которые вот пересекающие дороги будут на этих развязках проезжать. И данный проект в целом в 2025 году в начале начался, общий срок строительства 2 года 24 месяца. К концу 26 года дорога должен завершиться и сдать в эксплуатацию. Я уже говорил, это первая дорога первой категории, поэтому на данной дороге на пересечениях со второстепенными дорогами, другими дорогами строится 13 дорожных развязок.
8: Далее глава Кабмина в рамках медиапроекта «Открытый кабинет» ознакомился со строительством жилого комплекса государственной ипотечной компании в городе Кант. Сейчас на территории площадью 60 гектаров ведется строительство современного жилого комплекса из 7-этажных домов. Всего проект предусматривает возведение 5250 квартир. Помимо жилых домов, здесь планируется строительство социальной инфраструктуры, детских площадок, парковых зон, объектов бытового обслуживания и озелененных территорий. Как отмечается, проект станет одним из крупнейших жилищных объектов региона и позволит обеспечить жильем тысячи семей. Также председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев провел осмотр строящегося моста через каналы ТЭЦ по улице Валиханова в Бишкеке. В настоящее время на объекте продолжаются строительные работы, ведется монтаж конструкции и укрепление инженерных коммуникаций. В этот же день Адылбек Касымалиев ознакомился со строительством нового здания школы номер 23 в Бишкеке. Объект планируется сдать в эксплуатацию уже к новому учебному году в сентябре. Здание состоит из 3 этажей и подвального помещения. Общая площадь школы составляет более 5000 квадратных метров, а рассчитана она на 560 ученических мест. Председатель Кабинета министров также передал Министерству просвещения Кыргызстана 91 служебный автомобиль. По словам главы Кабмина, на закупку автомобиля отечественного производства марки Chevrolet Tracker было направлено более 178 миллионов сомов. Касымалиев отметил, что труд работников сферы образования заслуживает высокой оценки со стороны общества, а передаваемый транспорт поможет повысить мобильность и эффективность работы на местах. Кроме того, служебные автомобили были переданы и Государственному агентству по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии.
4: Сегодня государство последовательно создает условия для эффективной работы работников образования и государственных служб. Особенно важно поддерживать специалистов, которые трудятся в регионах и отдаленных районах страны. Передаваемые автомобили помогут оперативно выезжать на места, контролировать ситуацию, быстрее решать организационные вопросы и сократить лишние административные расходы. Мы и дальше будем уделять внимание улучшению условий труда работников социальной сферы и государственных учреждений.
8: Также глава Кабмина ознакомился с реконструкцией дворца спорта имени Ходжомкула. Сейчас на объекте продолжаются масштабные ремонтно-восстановительные работы. Проект предусматривает обновление фасада здания, модернизацию инженерных систем, ремонт внутренних помещений, зрительских трибун и спортивной инфраструктуры. Позже Адылбек Касымалиев рассказал журналистам о своей рабочей поездке по Иссык-Кульской области, которая также прошла в рамках медиапроекта «Открытый кабинет. Территория ответственности».
10: өзіңіздер менменде шоу жүрсіңіздер. Мұрда бірнеше бұмырын шыл бүткіл дүйнелік ойындары ойын Қырғызстанды.
4: Во время своей поездки в Иссык-Кульскую область я ознакомился с подготовкой площадок для этнокультурных мероприятий. Также я осмотрел Центр развития этнокультуры и ипподром, где обсуждалась модернизация объекта перед международными состязаниями. Особое внимание было уделено подготовке к проведению в селе Баед чемпионата мира UIM F1 H2.0 Гран-при Кыргызстана Иссык-Куль-2026. Также я посетил культурный центр «Рух-Орда», который станет площадкой для официальных мероприятий в рамках заседания Шанхайской организации сотрудничества и Всемирных игр кочевников. Сегодня в Бишкеке и Чуйской области мы также ознакомились с реализацией ряда инфраструктурных и социальных проектов, строительством дорог, жилья, мостов, школ и спортивных объектов. Все эти проекты напрямую влияют на качество жизни граждан, поэтому государство держит их реализацию на особом контроле.
8: Итак, в Кыргызстане 13 мая официально стартовал новый медиапроект администрации президента «Открытый кабинет. Территория ответственности». Его главная цель – сделать работу государственных органов более открытой и понятной для общества. Канат Султакеев, Биринчи радио.
1: В Бишкеке проходит театральная неделя, посвященная 90-летию писателя-драматурга, народного героя Кыргызской республики Бексултана Джакиева. Старт культурным мероприятиям дала постановка знаменитого спектакля «Судьба отца» Атанын Тагдары. Произведение занимает особое место в кыргызской драматургии и считается одной из работ, принесших в национальное театральное искусство новое художественное мышление и глубокое содержание. Более подробно расскажет мой коллега.
6: В рамках Международной театральной недели проводится ряд культурных мероприятий: книжная выставка, республиканский айтыш, состязание акынов, показы спектаклей, международная научно-практическая конференция и творческие встречи, посвященные духовному наследию Бексултана Джакиева. Как отмечал ранее общественный деятель посол Кыргызской республики Садык Шарнияз,
11: 24 года, представьте себя, 24 года доказал он всему миру, что он величайший драматург. И поныне мы смотрим уже сотни раз его произведения, его драматургию. И мы оцениваем и до сих пор и молодые драматурги, и до сих пор те маститые драматурги учатся от него, как нужно писать, как нужно преподнести, как нужно постигать азы драматургии.
6: Бексултан Джакиев начал свою трудовую деятельность в 1963 году в должности редактора в киностудии «Кыргызфильм». Подробно о биографии.
12: Бексултан Джакиев родился 16 января 1936 года в селе Баканбаево Тонского района Иссык-Кульской области. Трудовую деятельность начал преподавателем в КГМИ в 1958. С 1963 года член сценарно-репертуарной коллегии киностудии «Кыргызфильм». С 1968 по 1972 год главный редактор киностудии «Кыргызфильм». С 1975 по 1983 год главный редактор Объединенной репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры Киргизской ССР. С 1972 года главный редактор Госкино Киргизской ССР. С 1984 по 1987 год доцент Института искусств имени Бейшеналиевой. В 1987 году избран секретарем правления Союза театральных деятелей КР. Бексултан Джакиев вошел в литературу в 1958 году, когда в печати появилась его драма «Судьба отца», поставившая его в ряд ведущих кыргызских драматургов. Джакиев – автор нескольких сборников драм, новелл, рассказов, киносценариев. По киносценариям Джакиева сняты полнометражные фильмы «Наследие», «Сказ об искусстве», «Погоня».
6: В Бишкеке также состоялось мероприятие «Бексултан Джакиев и кыргызское киноискусство», посвященное 90-летию писателя и драматурга, героя Кыргызской республики. Зрителям был представлен документальный фильм «Сказ об искусстве», снятый по сценарию Джакиева. Айтыш кыргызских и казахских акынов пройдет в Бишкеке. В состязаниях примут участие известные акыны. Бексултан Джакиев умер 25 апреля 2021 года на 86-м году жизни.
1: Итак, это была еженедельная программа «АПТА». Мы подвели итоги уходящей недели. У микрофона была Ирина Егенбаева. За режиссерским пультом сегодня работала Чинара Асылбекова. Дорогие наши слушатели, оставайтесь на волне Беринчи радио. И, как всегда, до встречи.

0: Добрый день. В эфире Биринчи радио программа «Точка зрения». В студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Эльдияр Эркинбекулу. На сегодняшний день университеты становятся не только местом обучения, но и площадкой для создания инновационных проектов и новых идей. Молодежные стартапы помогают студентам развивать лидерские качества, креативность, а также навыки командной работы. Особое внимание уделяется поддержке начинающих предпринимателей со стороны образовательных учреждений и общества. Эта тема особенно актуальна для молодежи, стремящейся реализовать свои идеи и внести вклад в будущее страны. Сегодня в программе «Точка зрения» мы поговорим о развитии стартапов и о том, какая помощь на сегодняшний день оказывается в воплощении идей молодежи. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили директора департамента по воспитательной работе Кыргызского государственного технического университета имени Разакова Мадину Мырзалиеву. Помимо этого у нас в студии находятся студенты Кыргызского государственного технического университета Омурбек Кызы Абия, также Улукбек Кубанычбеков. Добрый день, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Очень приятно видеть вас в нашей студии, да, и сегодня мы говорим о студенческих, о молодежных стартапах на примере вашего университета. Вот у меня такой первый вопрос к вам, конечно же, Мадина Алмазбековна. Расскажите вообще на сегодняшний день, по вашему мнению, насколько важно поддерживать идеи студентов, да, и если говорить о молодежных стартапах, то последние несколько лет это та вещь, которая, скажем так, на постоянной основе проводится, да, и именно в эту сферу вкладывается так немало сил преподавателей, да, немало средств и вообще того, чтобы все-таки молодым студентам было интересно воплощать свои идеи. И вот, может быть, в этих идеях, то есть не может быть, а точно найдутся идеи, которые в будущем помогут во многом. Вот расскажите, какая работа на сегодняшний день вами проводится?
1: Ну, у нас в нашем техническом университете уже на протяжении многих лет стартапам уделяется большое внимание, в том числе, что поддержка идет не только с научной стороны, но и с финансовой стороны. И ребята разных направлений, это и строители, и айтишники, и энергетики, то есть всех направлений в нашем университете, они готовят стартапы в рамках научно-исследовательских работ студентов. Но самое главное, что мы пропагандируем и говорим ребятам, что стартап – это не только то, что вы придумали и ваша идея на бумаге, но это должно быть в рамках того, что вы сделали прототип или создали какой-то продукт. И вот ребята очень хорошо, студенты наши уже это внедряют, что на уровне, на первом курсе у них появляется какая-то идея, и к старшим курсам это уже в рамках и дипломной работы могут это все прописать, сделать, защитить. И самое главное, уже к концу их учебы у нас вот такая вот идет цель, чтобы их стартапы, их идеи, они уже выходили на рынок и уже продавались. Вот, например, как ребята, мы сейчас будем рассказывать, как ребята создали вот такой вот стартап. Это такая инновационная палочка, расскажут, да, для незрячих и слабовидящих людей. И вот Улукбек как раз расскажет про этот проект, который мы сейчас сделали. В рамках хакатон у нас проходил. И вместе с бенефициарами, это с общественным фондом «Феномен», у нас проходил такой вот хакатон, где ребята сутки делали разные проекты. И с этого проекта как раз-таки вышел вот этот багыт. Вот Улукбек как раз расскажет о самом этом проекте.
0: Хорошо, давайте тогда мы немножечко позже к вам вернемся, да? И Улукбек, расскажите нам, пожалуйста, вообще давайте начнем с того, каким образом у вас возникла идея во время этого хакатона. Мы знаем, что это вот такое мероприятие, которое длится весь день, где буквально брейнштормом, да, все придумывают и продумывают какие-то идеи. Расскажите, каким образом ваша команда пришла к этому?
2: С удовольствием. В целом у нас мейкатон. не хакатон, а мейкатон проходил 2 дня. То есть первый день мы встретились с бенефициарами, то есть это у нас незрячие и слабовидящие люди. Мы с ними обговорили, то есть мы поделились на команды. У каждой команды были свои бенефициары. И первый день мы, как бы, как вы и сказали, делали брейншторминг. Мы обсуждали, мы спрашивали у бенефициаров, как мы можем облегчить им, как бы, повседневную жизнь. То есть они нам говорили о своих болях, о своих проблемах. И таким образом мы пришли к нашему проекту. То есть они сказали нам то, что обычная традиционная трость для незрячих людей, она как бы помогает определить препятствия только на уровне земли. То есть препятствия на уровне пояса и выше они никак не могут определить и, соответственно, получают какие-то повреждения. Допустим, это у нас могут быть шлагбаумы, рекламные вывески или, допустим, вниз торчащие ветки, да? Они ударяются о них и получают повреждения. Мы предложили такой инновационное решение. Мы решили интегрировать трость для незрячих людей ультразвуковой датчик, который будет определять расстояние до препятствия. То есть, если рассказать про нашу трость, он работает на базе Arduino. То есть это у нас микроконтроллер. Также у нас в трости присутствует ультразвуковый датчик, светодиоды и вибромоторчик. То есть у нас трость работает таким образом, то что ультразвуковый датчик измеряет расстояние до препятствия, передает эти данные микроконтроллеру. Микроконтроллер, в свою очередь, анализирует данные и подает вибросигнал пользователю через рукоятку. И пользователь как бы понимает то, что перед ним сейчас препятствие на уровне пояса и выше. То есть он может уже определить, есть ли препятствие впереди или нет. Также в нашу палочку интегрирован колесико 360, который помогает пользователю катить его да, по дороге, а не поднимать его каждый раз. Так как еще одна такая была проблема у бенефициаров, то что они из-за того, что поднимают трость, то есть они же им бьют, когда ходят, у них как бы устают руки. Да. А с нашим колесиком они просто катят трость по дороге, и рука как бы не устает. Да. Также, как я упомянул ранее, мы добавили светодиоды. Светодиоды нужны для того, чтобы делать пользователя видимым, более заметным в темное время суток для окружающих людей. Потому что в темное время суток, когда освещение плохое, никто не заметит, ну, большинство не заметит человека с ограниченными возможностями здоровья, который ходит там с палкой и могут его палку там ударить или они могут столкнуться. А когда палочка, так знаете, светится ночью, вечером, он сразу в глаза бросается. И если даже человеку, вот, бенефициару нужна будет помощь, то окружающие могут ему помочь.
0: Смотрите, вот с технической точки зрения мы, в принципе, поняли, как это все обстоит, но если, например, возьмем незрячего человека, да, когда он идет по дороге, насколько быстро вот этот сигнал до него доходит, что есть препятствие, вот каким образом вот эти моменты прорабатывались, потому что это все-таки достаточно сложные, да, чтобы за какой-то период времени это все сделать. Вот сколько времени вообще у вас ушло на эту разработку и вот как вы ее дорабатывали?
2: В целом на саму идею у нас ушло, как я сказал, пару дней, так как мы с бенефициарами обсудили, но для как бы реализации этого проекта, для прототипа нам понадобилось что-то. Ну,
1: Где-то две недели,
2: да, для прототипа, чтобы сделать его. А в целом, чтобы доработать продукт, мы его и по сей день сейчас дорабатываем, потому что, как вы сказали, это задача не из легких. Мы пытаемся как бы уже выпустить его
1: на рынок.
2: Да, на рынок. То есть у нас еще все еще идет как бы доработка, мы все еще работаем над этим проектом.
1: И плюс еще наши бенефициары сказали, что очень удобно, если эта палочка будет складная, то есть она будет удобна. Если он в автобус сел, сложил, можно положить, например, там в сумку,
2: да.
1: И она будет удобна, чтобы вот эта палочка была многофункциональной. И когда, например, если близко к какому-то предмету подходит, она начинает вибрировать очень удобно, видите? И вся вот эта микросхема полностью будет входить, где рукоятка. Вот, техническая составляющая будет полностью где рукоятка. Это очень удобно будет при складировании, когда например, ты сложишь, палочку положишь, очень удобно ее разворачивать, вот, и складывать. То есть на данный момент мы сейчас уже 5 палочек Багыт делаем, и у нас уже потихонечку идут заказы. Также мы работаем с министерствами, это Министерство социального развития и Министерством науки и инноваций, потому что вы знаете, что на данный момент в рамках и президентской программы, и Министерства науки, они поддерживают стартапы, ежегодно выделяют большие финансы, да, суммы на стартапы. Мы участвуем, вот, например, мы в 2021 году у нас тоже участвовали вот в программе «Энактос», есть «Энактос Кыргызстан», мы участвовали в 2021 году и выиграли, и также у нас была такой же стартап, но там была тактильно-звуковая карта «Таптык», где мы выиграли, и ребята вот КГТУ имени Исхака Разакова, мы как раз-таки участвовали в мировом кубке, это было в Египте, в Шарм-эль-Шейхе, и вышли там полуфинал. Такая тактильно-звуковая карта сейчас установлена в УЦР Октябрьского района, Свердловского района. Это такая карта, где также слабовидящий, незрячий человек может, например, если заходит в помещение, например, узнать, не спрашивая, где находится, например, там библиотека, или где находится, например, столовая, или находится какой-то кабинет, да, то есть эта карта, она установлена, где лифт, он может там шрифтом Брайлера, и также, вот как Улукбек сказал, кнопочками Ардуино, нажимаешь, и можно услышать, например, направо поверните, там будет бухгалтерия. Вот это очень удобно. То есть цель вообще стартапов, которые вообще создаются у нас в университете в рамках вот нашего клуба, это не только чтобы он там монетизировался и мы продавали на рынке, но и также это как социальное предпринимательство. То есть создаем во благо еще и людей, да, то есть чтобы люди могли использовать это. Ну и также, конечно же, любой стартап, он должен приносить доход. Вот. Также мы участвуем в различных конкурсах, которые нам предлагает Министерство науки. Также участвуем и в различных, которых неправительственные организации там рассылку делают, и мы всегда стараемся участвовать. Вот, ребята, недавно у нас вот в КГТУ имени Исхака Разакова как раз-таки ежегодно проходит стартап-конкурс внутренний, где отбираются стартапы ребят, и уже вот такое хорошее достижение, что если 5 лет назад, например, ребята участвовали, там всего было 20 стартапов подавалось, да, то сейчас это уже на протяжении там от 300 и выше подают. Внутри даже нашего вуза ребята вот подают на конкурс, проходят там полуфинал, финал, и вот как раз-таки с нашим проектом «Багыт» ребята вот внутри даже нашего университета, это тоже хорошее достижение, буквально 2 недели назад заняли 1-е место, и вот университет выделяет на 100 тысяч сомов на поддержку и разработку вот в рамках 1-е места, чтобы ребята могли, ну, мы понимаем, да, любой стартап – это финансовые нужны вливания, потому что нужно покупать запчасти, нужно покупать там, им нужно прототипировать, например, они сделали один прототип, где-то что-то сгорело, да, Ардуино, это все деньги, и поэтому ребята участвуют в конкурсах, получают финансирование и могут уже улучшать проект. И плюс еще благодаря, вот как Улукбек сказал, нашим бенефициарам и общественному фонду «Феномен», которым мы вот сотрудничаем уже на протяжении больше 5 лет, они нам как раз, мы же не можем знать, что нужно, например, нашей целевой группе. И вот благодаря вот мейкатонам, хакатонам, где именно с бенефициарами, с целевой группой ребята делают такие проекты, они будут знать, а получается, такая палочка не так удобна, значит, нужно, вот как он сказал, колесик на 360 градусов поставили, да, в передвижении легче. Посмотрели еще раз, нужно уже эту палочку, она можно где-то, вот как, например, дождь пошел, зонтик, многие теряют, забывают зонтики, да, то же самое, эту палочку можно где-то оставить. А так она многофункциональна, будет удобно, мы уже это тоже вот после прототипа, когда сделали, уже поняли, что нужно ее, чтобы она была такая складная, можно будет положить. То есть цель нашего проекта, чтобы люди с ограниченными возможностями, они не сидели дома, они вышли и могли проживать свою жизнь. Угу. И вот так же, как и мы...
2: Были независимы.
1: Да, независимы были, да, то есть... И наши бенефициары как раз-таки об этом просили. Таких проектов у нас в техническом университете очень много. И я знаю, во всех вузах сейчас стартап-проекты очень развиваются. Uh-huh. И все ребята уже понимают, что можно участвовать в таких проектах. И не только, например, там, монетизировать и зарабатывать какие-то финансовые, открытия финансовых возможностей, но и посмотреть мир. В 23-м году наши студенты выиграли тоже здесь у нас в Анактасе Кыргызстан. И мы, получается, на мировой кубок с проектом «Агродрон» участвовали и заняли как раз-таки там тоже одно из ключевых мест. И это было в Голландии. Угу. В Голландии город Утрехт. Вот ребята также нам помогли. Спонсоры помог, университет, билеты оплатили и так далее. Ребята посмотрели, съездили и вообще посмотрели, как проходит вот это стартап-движение, стартап-конкурс во всем мире. И вот как раз-таки этот проект «Агродрон», почему был очень актуален? То есть потому что вот мы предлагали это фермерам, и также Министерство чрезвычайных ситуаций. Вот для фермеров очень удобно было, что, например, если фермер обрабатывает деревья, например, яблоки посадили, uh-huh. да, и нужно вот селитры и так далее обрабатывать, в основном вручную идет, была тогда обработка, да, uh-huh. то есть это вот вы, может быть, видели, одевают такие маски, это костюмы. Для здоровья, костюмы, uh-huh. да, все-таки это... С химической составляющей очень вредно для организма. А агродрон, который ребята тоже создали, они сделали, он поднимал до 50 литров селитры. То есть mm-hmm. ты можешь сидеть, и вот у тебя большое, например, поле, и, пожалуйста, ты через, вот видите, технологии, да, через телефон, через да. джойстик управляешь агродроном, он залил туда селитру, и, пожалуйста, распыляешь по всему своему полю. Это было очень такой инновационный проект. Мы здесь, в Кыргызстане, выиграли и вот полетели с ним в Голландию. Также у нас вот ребята также с вот этой карты ТАПТЫК, тактильно-звуковой для незрячих, это тоже было такое большое достижение для вуза. Позапрошлом году наша студентка, она приняла участие в Калифорнии, это в Силиконовой долине. И там тоже он вышел как один из трех ключевых проектов, которые по всему миру. Вот в Гугле они были 2 недели. Это все было тоже вот в рамках парка высоких технологий, было все оплачено для студентов. То есть, видите, сейчас, если раньше, ну, может быть, когда я была студенткой, это было вообще, что там поедешь куда-то, будешь участвовать очень так это, то сейчас, ну это 20 с чем-то лет назад, то сейчас для ребят, для студентов, и вот почему вот очень хорошо, что вы продвигаете эту тему, и вот так вот мы можем рассказать, чтобы другие, да, мы делимся своим опытом и проводим различные такие мероприятия. Я также, например, там рассказываю о стартап-движении, чтобы еще больше наших студентов, любых ребят, молодых, любых вузов, то есть со всего Кыргызстана участвовали, и сейчас возможностей очень много. Можно и открыть свое дело в рамках стартапа. Вот, например, почему бы нет, Улугбек и Абия завтра откроют, например, целый цех по производству таких очень нужных, да, например, ну, как это сказать, там, багытов, да, очень много, чтобы было, да, и так далее, да, вот. Поэтому это же как раз-таки и развитие нашей экономики, нашего производства. И, я думаю, это очень и патриотично, и самое главное, вот ребята не просто там на бумаге что-то там сделали, а на практике уже сами, будучи там студенты второго курса, сами они собирают это, делают. Это же замечательно.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Значит, это студенты второго курса, да?
1: Да.
0: Первого, второго курса. На самом деле это очень приятно, да, видеть о том, что студенты первого и второго курса, они уже способны на то, чтобы сделать вот такие нужные вещи для людей. Вот хотелось бы узнать о вот этой вашей палочке, да, немножечко еще поподробнее, сколько времени вообще ушло на то, чтобы, получается, все вот эти детали уже тоже нужно было где-то откуда-то заказывать, как вы продумывали, какова будет, может быть, Ну, может быть, вы уже продумали, скорее всего, конечная стоимость приблизительно этого продукта, да? Вот какие условия ставились перед вами, и вот сейчас о чем вы думаете, пока, как вы говорите, идет улучшение этого проекта, но вот на какой стадии вы сейчас находитесь, когда это действительно может быть уже как, в принципе, такой первый, более-менее готовый такой продукт уже может быть так представлен, чтобы его можно было, может быть, в будущем уже приобрести?
2: Ну, если говорить о конечной, как бы, форме нашего проекта, да,
1: готовости, да, да, мы его палочка любя называем, да, вообще это трость, да,
2: трость, то мы его собираем, ну, уже хорошее время, как бы приблизительно хорошее время уже собираем его. Мы сейчас находимся на стадии вот прототипа, то есть мы его тестим все время, протестировали, дорабатываем и так далее. А насчет готового варианта, такого рыночного, да, для пользователя, ну, в скором времени...
1: Да, можно уже сказать, 4 да. мы уже начали делать да. у себя. У нас есть такие лаборатории в нашем университете, и там уже 4 трости делаются. Именно складные, которые уже не как прототип, а уже как на...
2: Для пользователей.
1: Для пользователей будет.
0: Вы, получается, уже давали, да, незрячим людям?
2: Да, мы давали незрячим людям наш прототип. Давали, чтобы собрать как раз-таки обратную связь, отзывы. И мы давали только прототип, а вот уже готовый полноценный вариант.
1: Чтобы она складная была.
2: Чтобы она складная была, чтобы уже бенефициар мог ее забрать домой и пользоваться как бы в повседневной жизни. У нас уже делается, уже почти закончился, можно сказать.
1: У нас вот скоро будет соревнование, вот с 3 где-то по 6 июня, и мы туда готовимся, потому что вот что хорошо в соревнованиях Enactus Кыргызстан, там нужно обязательно результаты показывать, и нужно, например, сколько ты продал, сколько ты сделал, то есть это должно быть не просто как идея, а уже реальный такой продукт, который уже ваши бенефициары, наши бенефициары должны пользоваться. Поэтому у нас уже 4 трости делаются, и еще есть в районе 6 заказов. То есть, что хорошо, мы как раз сотрудничаем с общественным фондом «Феномен», который в общественном фонде «Феномен» как раз-таки есть сообщество
2: незрячих
1: людей, которые как раз-таки там и могут заказывать у нас нашу трость. Вот. Так что вот такие у нас хорошие начинания. И уже сумма трости тоже есть уже, которую...
2: Сумма, она... приблизительное, примерно 12-15 тысяч сомов, так как сама стоимость, как себестоимость, она тоже как бы
0: достаточно
2: не из дешевых,
1: потому что запчасти, микросхемы и датчики, Ардуино, это тоже, ну как всегда, техника, это она дорогого стоит.
0: Ну, да, на самом деле, мне кажется, 12 тысяч для того, скажем так, помощника, который будет оказывать помощь и защитит самого человека от повреждений, это совсем небольшая сумма.
2: Да.
1: Да, плюс еще, знаете, это многофункционально. Такая. Вот если, например, у наших бенефициаров есть трость, и они не хотят, чтобы она была складной, мы можем эту микросхему сделать на их уже трость, которая у них есть. То есть, которая без колесика, без микросхем, мы можем туда ее тоже, вот как мы делали прототип, мы можем ее, да, модернизировать, модифицировать, поставить туда вот эту микросхему, поставить колесико, и она тогда вообще будет в районе, наверное, 6 тысяч сомов выходить. То есть, у них и так есть эти трости, вот как раз-таки мы можем это... улучшить, и то есть в зависимости от того, от заказа, как им будет удобно, да. И плюс еще, конечно же, нужно сказать, что такие же аналоги за границей стоят это намного дороже.
2: Как бы наш проект, наш багыт, наша трость, да, она стоит как минимум в 5 раз дешевле аналогов мировых, так как мировые аналоги стоят там самая базовая модель, да, которая включает самый минимум такой очень бедный запас как бы возможностей, он стоит от 750 долларов и выше. То есть это просто за базовую модель такой умной трости. А наша, в свою очередь, стоит как минимум в 5 раз дешевле. А еще стоит учитывать то, что если покупать мировые как бы аналоги, да, нужно платить еще и за логистику, а это уже плюс, да, к сумме. И, соответственно, наше производство отечественное.
1: Да, и потом же, самое главное, если что-то сломается, всегда у нас, как локальное производство, можно обратиться, да, к тех службе,
2: да, техподдержки, да, мы как бы, если трость сломается, не дай бог, да, какие-то технические неполадки, то из-за того, что у нас локальное производство, да, местное, мы можем его быстренько починить, да, отремонтировать.
1: А не ждать, не надо там, тебе куда-то отправлять.
2: Куда-то отправлять, там ждать там 2-3 недели, месяца даже. А быстренько там.
0: А такой вопрос тоже достаточно такой интересный и практичный. А вот сегодня, например, шел дождь. Насколько вот эта трость, вот эта вся комплектация, она прочная для того, чтобы выдержать холод, дождь? И вот по эксплуатации, по идее, насколько вот при правильной эксплуатации, да, вот эта трость должна быть хватить, скажем так?
2: Ну, наша трость, она будет как бы в дождливую погоду водонепроницаемой, то есть она не будет так, что поставила ее под дождь, она промокла и перестала работать, да, такого не будет. А приблизительное время работы,
0: ну, это, ну, так как мы в эксплуатацию не ждали,
2: да,
0: это,
2: поэтому
1: конечно, да. Трудно, ну, очень сложно. Самое главное, сказать. Нужно понять, что вся вот эта электроника, она будет
2: в корпусе, то есть вода
1: она в корпусе, да, то есть это не открыто, что если, например, там дождь или снег попал и что-то смогло сгореть, да, оно будет все в корпусе, это есть, и как раз таки где ручка и рукоятка, да, и это как раз таки будет в сохранности.
2: Насчет вот продолжительности эксплуатации пока затрудняюсь сказать, потому что нам нужно сдать в эксплуатацию, как бы в реальную эксплуатацию, и собрать обратную связь. И только тогда мы можем уже говорить о времени эксплуатации. Потому что если сейчас скажешь, там, 5 лет, и потом он сломается, там, уже будет предъявлять.
0: Хорошо. Абия, может быть, у вас тоже есть что добавить? Вы студентка первого курса, это вот буквально не так давно начали обучение, вы присоединились к этому проекту. Как вот проходила вот эта работа в команде, насколько вам вообще было интересно, да, заниматься такой работой?
3: Мне было очень интересно заниматься этой работой. Как мы сказали до этого, мы, то есть, участвовали в Мейкатоне, и это был мой первый опыт в участии в таких, например, мероприятиях, да, когда вот за 2 дня, например, можно реально сделать трость. Это было очень интересно. И если говорить про командную работу, ну, у нас, так сказать, очень хороший коллектив, мы очень дружные. И также я бы хотела рассказать про наш второй проект.
0: Давайте.
3: У нас не только один проект, у нас также есть второй проект. Это уже более такая экологический, социальный проект. Это эко-вош, то есть средство для мытья посуды из рисовой шелухи. Если так говорить, то это, так сказать, порошок из рисовой шелухи, с которой можно мыть посуду. Как она делается? Мы просто берем рисовую шелуху, да, измельчаем ее и уже можем, так сказать,
2: использовать.
3: Да, использовать, ложить в упаковку. Как, ну, как раз-таки для чего мы это придумали? Мы придумали этот проект, потому что сейчас вот люди используют средства для мытья посуды, да, вот химическое, например, Мила, Фейри, и они очень, так сказать, вредные для здоровья. Например, у некоторых людей может быть аллергия, да, просто вот аллергия. У некоторых могут появиться проблемы с желудком, потому что они, например, плохо могут смывать, например, в тех регионах, где проблемы с водой, они могут плохо смыть само средство, и у них вот могут появиться очень такие, так сказать,
2: заболевания,
3: да, с желудком. И также, вот, ну, например, детям тоже, да, это вредно. Вот то, что мы придумали, эко-вош, оно, во-первых, экологичное, от него вообще никакого вреда нет, можно сказать. Также она приносит, так сказать, социальную пользу, то, что вот, например, в Баткене, мы как раз-таки недавно съездили в Баткен, поговорили с нашими бенефициарами и послушали их мнение, то есть мы дали им идею, они вот могут сами уже делать данный порошок из рисовой шелухи и сами продавать. Таким образом они могут зарабатывать ну, как минимум 20 тысяч в месяц, да, это вот женщины, которые, ну, не работают.
2: Просто сидят дома.
0: Да, на самом деле, Абия, я хочу тоже вам сказать о том, что это очень нужный проект, учитывая то, что недавно, по-моему, тоже были исследования, или даже, по-моему, в осенью прошлого года, где говорилось о том, что именно использование вот средств для мытья посуды все-таки оно каким-то образом, скорее всего, влияет на организм человека. И мы знаем, что у нас немало людей и семей, которые используют почти все используют средства для мытья посуды ежедневно, и если состав некоторых известен, да, то состав других мы, как видим, скажем так, не так хорошо изучены. Мы видим, что некоторые люди даже вот буквально пиалки после воды, после чая тоже моют вот таким средством. Расскажите, вот это ваш эко-вош ваш. Каким образом, вообще, насколько это может быть легкая конструкция? И когда вы ездили, вы, я думаю, что заинтересовали этим своим проектом вот жительниц именно Баткенской области, где, как мы знаем, большое количество риса.
3: Да, а получается, вообще этот порошок можно сделать прям очень легко в домашних условиях, да. Понадобится только вот сама рисовая шелуха, и его просто измельчаешь, и уже можно использовать как вот средство для мытья посуды. И
1: простой кофемолки, да,
3: просто, да, можно вот в простой кофемолке, либо какой-то...
2: Нужен аппарат для измельчения самой шелухи. То есть.
0: А вообще, каким образом к вам пришла идея о том, что шелуха от риса может быть служить средством для мытья?
1: Ну, это тоже у нас вот был проект 4 года назад. Мы участвовали в проекте как раз со студентами. Ну, эти девочки уже закончили. Это вот студентки Горного института. Они участвовали в проекте «ООН женщины». И как раз-таки там тоже были бенефициары, женщины с Баткена, которые также поделились с тем, что, ну, они сталкиваются с такой проблемой, что проблема воды, и нужно вот посуду вымывать, и вот эта жидкость, средства, они как раз-таки влияют на здоровье, да. И вот как раз-таки вместе в рамках этого проекта у нас вот тоже был такой хакатон, мы участвовали, и в этом году мы решили опять возобновить этот проект, потому что он актуален. Во-первых, это безотходное производство, шелуха, она вообще выкидывается. Мы когда ребята ездили, поехали, посмотрели, что это, ну, оно просто выкидывается и так далее. А так это на это можно, во-первых, и безотходное производство, реверсивная логистика, да, сейчас в рамках зеленой логистики, зеленой экономики, это очень актуально. И плюс еще наши бенефициары, женщины, они могут на этом зарабатывать. Там, конечно же, проходит и, ну, такую легкую химическую очистку. Ну, вот эту технологию мы прям так не можем раскрывать. Да, мы сейчас еще в рамках того, что патентуем, да, эти все проекты, поэтому полностью, ну, рассказать саму процедуру в рамках авторских прав, да, мы тоже это изучаем очень серьезно. И, ну, а основа такая остается, да, это рисовая шелуха, которая измельчается, и можно свободно использовать в мытье посуды, и она не будет вредить организму, да, здоровью человека.
0: Вот у меня к вам такой вопрос. Вы сейчас как раз сказали про патенты, да? Каким, получается, новые разработки вы помогаете студентам тоже получить патенты и, скажем так, даете информацию о том, как это все нужно проделать. Вот вообще, какую роль играет вуз, наставники, помощники, руководители проектов для того, чтобы направить студентов в нужное русло и рассказать им не только вот о какой-то технической части, экономической части, но и для того, чтобы вообще студенты смогли полностью сформировать свой проект.
1: Ну вот в рамках как раз-таки таких конкурсов, которые проходят у нас в университете, это стартап-конкурсы, потом научно-исследовательские работы студентов, конференции различные, да. И вот когда ребята начинают с руководителями готовить различные такие проекты, конечно же, в рамках подготовки это обязательно обговаривается, как авторские права, что необходимо запатентовать свой продукт, товар и так далее. Мы это все рассказываем. Также у нас уже 2 года назад как открыта кафедра по как раз-таки по патентированию, и также у нас есть при департаменте науки и инноваций, у нас в университете есть как раз-таки отдел, который занимается и патентированием, то есть как, то есть он помогает, да, помогает ребятам, и вот мы тоже обращаемся к ним, например, если у нас какая-то есть идея, чтобы они помогли нам с документацией и так далее, чтобы потом эти документы можно было бы спокойно сдать в Министерство науки и инноваций, да. Там тоже есть отдел как раз-таки по патентированию авторских прав. Ну, мы всегда ребятам говорим, что это обязательно необходимо знать свои права, юридическую составляющую, потому что, ну, о, как бы говорится, когда ты начинаешь это делать, это одно, а когда ты уже сделал, у, ну, много могут быть героев, поэтому конечно, обязательно вот здесь нужно будет знать свои права юридические, потому что это все-таки студенты, для нас они детки, мы должны, да, мы должны их обучать не только то, что они там технически что-то сделали, но и знать свои права и знать, что это все интеллектуальная собственность.
0: А вообще, по вашему мнению, какие нужны навыки для студентов, например, которые хотят реализовать свой проект? Например, мы знаем, что во время таких небольших мероприятий, да, можно действительно очень многое может прийти на ум. Но есть и студенты, которые сомневаются в своих проектах, да, может быть, у них есть идея, но они не считают это достаточным для того, чтобы в такой полностью хороший проект ее сделать. Вот каким образом вы подталкиваете студентов, что вы им говорите, и для того, чтобы, вот, как вы сказали, да, даже в этом году у вас около 300 проектов, да, со всего вуза, это действительно большое-большое количество.
1: Вот 3 года назад у нас есть Международная высшая школа логистики, это вот такой как факультет, да, вот, и там как раз-таки в рамках проекта вместе с Кеттеринг университетом, это находится в Соединенных Штатах Америки, был проект, и там разработан был модуль инновации предпринимательства. Модуль это как предмет с уже прописанными, какие должны быть там ход урока и так далее, да, то есть вот как учебно-методический комплекс мы вот в университете вот разрабатываем, УМК, и вот этот предмет как раз-таки сейчас он ведется на первом курсе для студентов всех направлений нашего вуза. То есть инновации предпринимательства могут прослушать и энергетики, архитекторы, экономисты, все-все-все направления, логисты, технологи, строители, горняки, вот все, которые у нас есть, институты, да, факультеты в нашем университете, они на первом курсе есть вот такой курс по выбору инноваций предпринимательства. И в рамках этого предмета как раз-таки разработан этот модуль, где уже на первом курсе мы ребят обучаем, как создавать вот эти стартапы. Поэтому вот такая вот пошла так моно, да, мы сделали это для всех, что это не только, например, студенты экономического факультета могут, например, там проходить инновации или предпринимательство предмет, то есть всех направлений, вот для технических направлений был разработан этот модуль, где очень практично рассказывается о том, что да, если у тебя есть идея, тебе нужно вот создать такой стартап, и потом как ты можешь его вывести уже на рынок. Вот, вот это вот уже на первом курсе у нас как раз-таки преподается. И вот я думаю, это тоже один из таких результатов, что очень много ребят уже ну, интересуются и начинают уже продвигать свои какие-то идеи.
0: Угу. Улугбек, у меня к вам вопрос. Вот по вашему мнению, да, вот смотрите, первый проект, который вы сейчас реализуете, насколько вот это все помогло вам, может быть, в каких-то недостатках видеть какой-то интересный проект? Вот бывает же такое, что после первого такого замечаешь какие-то другие вещи, и насколько вот этот проект помог вам расширить вообще, скажем так, свое сознание, да, и то, что вот если захочешь, то ты можешь придумать, помочь и реализовать свой проект?
2: Спасибо за вопрос. Я хотел тоже сейчас сам рассказать, типа, как сам Enactus и сам вот этот проект, стартапы, как бы помогли мне в качестве, так, в личных качествах, да, к примеру. В целом, такие стартап-проекты Enactus, он развивает в человеке лидерские качества, навыки выступления, то есть навыки ораторского искусства, так как ты должен свою идею защитить, то есть перед инвесторами, перед жюри, перед публикой. Когда ты рассказываешь про свой проект, ты защищаешь его, ты как бы преподносишь свой проект, то есть учишься выражать свои идеи и мысли. Если там этого не делать, просто тогда это останется просто идеей, просто потухнет, да, так скажем, забудется в памяти. А когда такие проекты, идеи уже разрабатываются и делаются, это помогает, во-первых, в лидерских качествах, потому что ты отвечаешь за этот проект, ты отвечаешь за команду, и ты как бы несешь за собой...
0: Берешь на себя ответственность,
2: ответственным становишься. Второе, это как бы после неудач, ну, неудачи бывают, поэтому, типа, учишься не сдаваться. К примеру, вот у тебя есть идея, ты реализовал там прототип, да, и дальше, как бы, после пару неудач, типа, не стоит останавливаться, то есть дальше идешь, у тебя проект развивается, ты дорабатываешь, там критики бывают, хейты и так далее, ты их слушаешь, говоришь: спасибо, хейтер, люблю вас, и дальше продолжаешь свое дело. Ну, мне лично мне как бы помогло развить свои лидерские качества, это раз. Второе, это ответственность. Учишься брать ответственность и в целом не сдаваться. Потому что... Да. Потому что да.
0: Ну вот по этому вашему проекту, вы работаете в команде. Какие у вас сейчас есть мысли по поводу этого проекта? Может быть, вы как раз нацелены, да, сделать все, чтобы он, чтобы окончательный вариант самой вот этой вот палочки вашей был, скажем так, доведен более-менее до идеала?
2: Так. Можете еще раз свой вопрос задать, что-то чуть-чуть не понял.
0: Смотрите, какие у вас есть планы по вот этой палочке? Сейчас вы говорите о том, что помимо прототипа вы выпускаете еще 4 такие палочки. И какие у вас дальнейшие планы? Что вы хотите делать дальше с этим проектом?
2: С этим проектом? Ну, мы выпустим товарную, как бы, первую серию. Получим обратную связь, отзывы, и, соответственно, будем дальше дорабатывать эту палочку. То есть, в целом, идея заключается в том, чтобы вот выйти на рынок Кыргызстана, вот, заполонить весь рынок Кыргызстана нашими тростями, да, умными, то есть, потому что, чтобы... Вот есть мировые гиганты, да, к примеру, они же тоже локально начинают местно, там, в своей стране и так далее, потом расширяются. Ну, есть такая же идея, вот, развить этот проект в Кыргызстане, чтобы не зависеть от других стран и так далее, и потом уже выйти на рынок Центральной Азии. То есть не просто ограничиваться Кыргызстаном, а уже расширяться в Центральной Азии, там, в странах СНГ и так далее.
1: Да.
0: Хорошо. Абия, тоже у вас хотела спросить по вашему проекту, какие у вас планы, вообще сколько времени тоже занял этот проект для того, чтобы вот его подготовить?
3: Вообще, если говорить про планы, то можно сказать то, что мы хотим его, так сказать, немножечко доработать, может быть, да, и уже, уже начать сотрудничать с, например, какими-нибудь организациями, да, экологическими, и уже начать продавать. И, ну, во-первых, это...
1: Сейчас с эко-магазинами как раз идет очень... у нас переговоры, чтобы уже поставить на продажу. Да,
3: да. Мы бы хотели уже начать продавать, потому что мы очень сильно волнуемся за здоровье наших граждан Кыргызстана, да, во-первых. И во-вторых, это реально очень крутая возможность для женщин в Баткене, не только в Баткене, вообще для женщин безработных, да, очень, ну, начать зарабатывать, ну, в домашних условиях, вот. И сколько времени это заняло? Ну, я бы не сказала то, что это заняло прям очень много времени, но все равно, да, время ушло.
1: Разработку секретного ингредиента, который мы добавляем, это немножко времени заняло. А так, если его добавляешь, и просто можно эту шелуху уже делать и все, и уже продавать. Она там, в принципе, в экоупаковке очень так это быстро делается. Можно это делать и это все создавать и продавать.
0: Да, скажите, пожалуйста, вот вы упомянули о том, что идут переговоры с эко-магазинами, да? Доставка продукта до, скажем так, сетей, да, каких-то небольших магазинчиков, это тоже занимает много времени. И как вы сейчас упомянули, значит, университет и в этом оказывает какую-то помощь студентам для того, чтобы они понимали вообще, в каком направлении можно двигаться. Вот по вашему мнению, каким образом вообще сами стартапы и вот эти проекты помогут изменить, улучшить не только жизнь людей, да, и воплощать разработки студентов, но и, скажем так, все-таки развивать молодых лидеров, молодежь, которой интересно своими разработками что-то менять.
1: Да, вот это одно из таких ключевых моментов, конечно же, да, чтобы у нас вот наши выпускники, студенты, они могли открывать свои компании, да, развивать производство, это не обязательно только там в IT или еще в энергетике и так далее. Вот сейчас у нас и солнечные панели, что, также в университете создаются базы, где ребята создают эти солнечные панели, дроны, агродроны, лаборатории специальные, хорошие, да. Потом строители у нас тоже проводят вот эко-кирпичи. Мы недавно тоже вот создали такой продукт, как эко-кирпич. Он там тоже по формуле с нашими преподавателями получается, что в районе 90% это, конечно, из стандартного кирпича, а остальное это переработанная текстиль. Вот легкая промышленность у нас развивается, и вот швейное производство, которое остатки текстиля остается, там тоже, если измельчать, перерабатывать и соединять в кирпич, у нас же строительный бизнес развивается, и получается уже эко-кирпич. Видите, таких очень много проектов, которые вот ребятки делают, мы их поддерживаем, конечно же, помогаем также финансово, вот в рамках таких конкурсов, которые проходят, приходят, вот как Улукбек сказал, инвесторы, они тоже интересуются, мы приглашаем партнеров с различных компаний, и они интересуются и могут тоже дать какой-то на первоначальный там прототип или на первоначальное исследование тоже какие-то финансы. Ну и также, конечно же, наш университет очень поддерживает любые научные разработки, именно покупая такие вот, ну, для прототипов это должны быть технические различные там запчасти, комплектующие. Даже вот эту поездку в Баткен тоже профинансировали, чтобы ребята могли полететь на самолете. Там, на это исследование ушло неделю, они вот как раз-таки ездили, и вот это все... Это все тоже финансы, вот как раз таки университет это тоже поддержал, и вот ребята в гостинице как раз таки все это было оплачено, было это хорошо. Я думаю, я считаю, что вообще сейчас университеты, министерства, государство очень поддерживают такие стартапы, и мы благодарим, что сейчас на науку вот такой идет акцент на уровне правительства, на уровне министерства нашего науки и инноваций, потому что проводят. И вот сейчас даже если вот ребята, которые выиграют вот здесь вот в Кыргызстане вот этот Инактос конкурс, да, уже будет профинансировано в Бразилии, в Сан-Паулу, на мировой кубок поедут. Министерство сказали, приобретут и билеты, профинансируют, что лишь бы флаг Кыргызстана поднялся, и стартапы показали, какая у нас молодежь, какие у нас умные студенты. И молодежь – это будущее. Поэтому в первую очередь и умная молодежь, да, которая вот в Кыргызстане, во всех регионах, и как они вот это все создают и делают. Это очень хорошо, это замечательно. Это вот для нас, для преподавателей, это просто вот самая главная вот такая радость, да, что на науку сейчас такой акцент, и вот наши ребятки могут, ну, везде участвовать, да?
0: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию и за участие в эфире. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие директор, получается, департамент